0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Алексей Поддубный и группа «Джанго». Песня «Мы не уйдем».
1: Алексей Поддубный, больше известный как певец «Джанго», родился и вырос в Киеве. И потому все, что происходит в последние годы на Украине, для него острая боль. В 2013 году музыкант публично осудил Евромайдан, понимая, что за ним стояли интересы США. Он дал больше сотни концертов в Донецкой Народной Республике и поддержал специальную военную операцию российских войск. Так что песня «Мы не уйдем» в репертуаре «Джанго» не случайна.

из нас на свете есть места, куда приходим мы на миг отъединиться, где память, как строка почтового листа. Нам с

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 5 часов.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: за милых дам.
1: Милицейская волна. История в каждой песне. Милицейская волна.

0: Киноистория на милицейской волне.
1: Ваше благородие, госпожа разлука.
2: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет.
3: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен.
4: Помоги мне
5: за наше случайное знакомство.
0: История в каждой песне.

Даже если весной вас мучает аллергия, надеюсь, вы знаете способ или средство для того, чтобы вдохнуть полной грудью и понять, насколько прекрасен мир вокруг. А когда это замечаешь, что кажется, что счастье наконец-то пришло. Вы слушаете «Милицейскую волну», с вами Илья Романов. Всем доброе утро!

0: о погоде.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается пасмурная погода и температура плюс 24 градуса. Вечером будет плюс 13. На протяжении дня синоптики осадков не прогнозируют. Завтра днем ожидается плюс 27 градусов, но в четверг синоптики прогнозируют дождь в Москве. Прямо сейчас столица облачна с прояснениями, плюс 17, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.
2: Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Не плачь.

0: Реклама. Великой победе посвящается.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Милицейская волна.

В завершении часа на «Милицейской волне» программа по вашим заявкам «Опять 55». Чтобы принять в ней участие, присылайте сообщение нам в приложение «Макс» или же «Телеграм» номер 8-977-278-107-8 для всех ваших писем. Ну а прямо сейчас у нас вот такое сообщение. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, привет всей смене ООО «Система удачной посевной». Написал это сообщение Виталий. Виталий, вам, вашим друзьям и коллегам, кто находится в полях, на комбайнах, огромнейший привет и спасибо за то, что вы делаете для всех нас. Доброе утро! Прошу поздравить моего племянника Богдашова Игоря из Ключей с днем рождения. Желаю ему успехов, счастья и просьб подарить хорошую песню. Это будет сделано, а сообщение написала Лариса, которой мы также передаем привет. Лариса, желаем вам хорошего дня и настроения. А вот Игоря из Ключей мы поздравляем. Желаем вам, Игорь, всего самого наилучшего. Никогда не болейте, живите долго и счастливо. А еще принимайте от «Милицейской волны» небольшой музыкальный подарок. Прямо сейчас для вас песня в исполнении группы «Рок-Острова».

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 8 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Это следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Отмечается, что средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальный показатель с мая 2023. Напомню, после того, как Центробанк резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В 2025 году ее доля составила 90% от всех выдач. Однако с 1 февраля нынешнего года на семью нельзя оформить два льготных кредита. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 4 сотрудников патрульно-постовой службы подмосковной полиции, которые эвакуировали из горящего дома 40 человек, включая 10 детей. Также они спасли домашних животных. Об этом сообщила в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию городского округа Жуковский ранее поступило сообщение о пожаре. На место происшествия незамедлительно направили стражи порядка. Не дожидаясь пожарных, они зашли в подъезд, стали оповещать жителей о пожаре и помогать им выйти. Также они вывели из квартиры на 7-м этаже пожилую женщину, которая не могла выйти из помещения самостоятельно. Кроме того, совместно со спасателями помогли покинуть задымленное здание еще нескольким жильцам, в том числе троим детям с мамой и бабушкой из квартиры на 9-м этаже. До ликвидации пожара патрульные обеспечивали охрану общественного порядка. Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал мировой авиационный кризис предвестником более жестких потрясений в других отраслях. Как передает РИА Новости, так он прокомментировал публикацию издания Financial Times, согласно которой за последние две недели авиакомпании по всему миру сократили 12 тысяч рейсов, назначенных на май. Таким образом, они сократили количество мест, доступных для перелета в этом месяце, на 2 миллиона. Ранее он заявлял, что мир приближается к крупнейшему энергетическому кризису в истории, даже не отдает себе в этом отчета. Самым полезным мясом для шашлыка является нежирная свинина и баранина. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минздрав. Там отметили, что избыток жира дает лишние пустые калории. Также оптимально сочетать шашлык с овощами, помидорами, огурцами, разнообразной зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. Отмечается, что мясо является жизненно важным продуктом, однако его необходимо употреблять в умеренных количествах. И в завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 16 градусов. Сегодня малооблачно, в столице без осадков, днем до плюс 24. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

вот некоторые встречи практически невозможно забыть. И хочется пожелать каждому, если встреча эта не забывается, то пускай она скорее произойдет снова. С вами Илья Романов и Милицейского на. Всем хорошего дня.

0: Категория 16+. Миграция в деталях.
1: Реестр контролируемых лиц стал для России важным шагом в работе по усилению контроля за миграционными потоками. В него включаются иностранцы, утратившие право законного пребывания в нашей стране. Однако о том, как функционирует реестр, должны знать не только иностранцы. Подробности нам рассказали в миграционной службе МВД России. Весна – самое время планировать будущий учебный год. В вузах страны проходят дни открытых дверей, идет подготовка к приемным кампаниям. Российское образование является привлекательным для людей из разных уголков мира. С каждым годом студентов-иностранцев становится все больше. В миграционной службе МВД России студентам из зарубежных стран напомнили о правилах въезда и пребывания в нашей стране.
2: Студент-иностранец для въезда в Россию должен иметь обыкновенную учебную визу, выданную по приглашению образовательной организации, и состоять на учете по месту пребывания. Если с государством гражданской принадлежности иностранного студента установлен безвизовый режим, то учебная виза не требуется. При этом в миграционной карте следует указать учебную цель въезда. В случае отчисления иностранного студента в связи с неуспеваемостью, срок его временного пребывания будет сокращен, а сам гражданин обязан выехать из страны. Напоминаем, если иностранный студент, завершивший обучение, не выехал из России и у него отсутствуют законные основания для нахождения в нашей стране, он включается в реестр контролируемых лиц.
1: Больше новостей по теме читайте в телеграм-канале «Миграционный пост».
0: Миграция в деталях.

0: Категория 16+.
1: Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
1: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
3: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
4: То есть меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила — я очень быстро читаю.
5: Есть такой жанр на Руси — это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
6: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
7: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
8: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
1: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
5: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
9: Милицейская волна.

0: «Полицейская волна».
1: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна. Если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет –

0: ночи. Служба дни и ночи.
1: О погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается пасмурная погода и температура плюс 24 градуса. Вечером будет плюс 13. На протяжении дня синоптики осадков не прогнозируют, а вот завтра днем ожидается пасмурная погода до плюс 27 и дождь в Москве. Но прямо сейчас за окном облачно с прояснениями. Температура плюс 21 градус. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил 4 сотрудников патрульно-постовой службы подмосковной полиции, которые эвакуировали из горящего дома 40 человек, включая 10 детей. Также они спасли домашних животных. Об этом сообщил в своем канале в МАКС официальный представитель МВД России Ирина Волк. В полицию городского округа Жуковский ранее поступило сообщение о пожаре. На место происшествия незамедлительно направили стражи порядка. Не дожидаясь пожарных, они зашли в подъезд, стали оповещать жителей о пожаре и помогать им выйти. Они вывели из квартиры на 7-м этаже пожилую женщину, которая не могла выйти из помещения самостоятельно, а также совместно со спасателями помогли покинуть задымленное здание еще нескольким жильцам, в том числе 3 детям с мамой и бабушкой из квартиры на 9-м этаже. Для ликвидации пожара патрульные обеспечивали охрану общественного порядка. Вологодская полиция разыскала владелицу похищенных мошенниками денег, изъятых у другой жертвы обмана. В декабре прошлого года пожилой мужчина, введенный в заблуждение аферистами, намеревался передать им 700 тысяч рублей и посылку, которую ранее получила таксиста. О ее содержимом пенсионер не знал. Сотрудники полиции пресекли преступление, вернули ему накопления, а также изъяли полученный им по указке аферистов пакет. В нем обнаружены 450 тысяч рублей. Детально восстановив маршрут передвижения таксиста, которого мошенники использовали в качестве посредника для получения денег, полицейские предположили, что собственник купюр может находиться в городе Соколе. Там они и нашли пенсионерку, которую ранее обманули мошенники. Женщина сказала, что не стала обращаться в полицию, так как не верила в то, что деньги ей могут вернуть. Сейчас устанавливаются личности организаторов и пособников криминальной схемы. В Якутске оперативники раскрыли мошенничество при аренде строительного оборудования с ущербом более 250 тысяч рублей. В дежурную часть поступило заявление от представителя Центра аренды инструментов и хищения имущества. Один из их клиентов не вернул в срок арендованное строительное оборудование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник оформил договор аренды на 2 отбойных молотка, после чего, не намереваясь исполнять обязательства по возврату, сдал оборудование в ломбард, за что получил более 43 тысяч рублей. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Теперь по данному факту возбуждено уголовное дело. И на этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. Милицейская волна. Работает полиция.

Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России. Ирина Аллегрова. Песня «Возвращайтесь, мальчики, домой».

А наяву ты в бою, а я жду. Возвращайтесь домой, мальчики, дома ждут и за вас.

и посохранит вас Господь. Фото дальних лет выцвела почти. Гимнастерка, светлый взгляд, медали на груди. Много лет прошло, вспоминаю я. С победой дед вернулся в дом. Знаю, он был бы горд за тебя. Возвращайтесь домой, мальчики,

Возвращайтесь домой, мальчики. Дома ждут и за вас все молятся. Просят помощи у всех ангелов. Уберечь, сохранить и вернуть.

0: да хранит вас
1: Господь.
2: Милицейская волна.

Категория 16+. По России с милицейской волной. Жуковский. Подмосковная наука город получил свое имя в честь гения аэродинамики Николая Жуковского. Сегодня это национальный центр авиастроения, а также исторические памятники, музеи и трогательные традиции. Так, в сквере в центре города установлен фонарь жизни. Он сообщает всем горожанам радостную новость. Загорелся синим светом – родился мальчик. Вспыхнул розовым – значит, девочка. В Жуковском на частоте 107.8 FM звучит радиостанция «Милицейская волна».

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 4 балла. Крупное затруднение на МКАД, внешняя сторона библиотечного проезда до Строгино. Здесь вам придется постоять 1 час. 30-минутная пробка на МКАД, внешняя сторона от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. И также 30 минут потолкаетесь при проезде МКАД, внутренняя сторона от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Еще одна 15-минутная пробка на Новорижском шоссе от поселка Новый до МКАД. 20 минут уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. И 15-минутный затор на Ярославке от МКАД до улицы Красной.

записываю. Это студент, комсомол, спортсмен. Наконец она просто красавица. Женщина, друг, человек, грандиозный.

0: 55.
1: В завершении часа для вас на Милицейской волне программа по заявкам А555. Чтобы принять в ней участие, присылайте сообщение нам в приложение Макс или же Телеграм. Номер

8-977-278-107-8 для всех ваших писем. Не забывайте подписываться и писать, кому адресовано ваше письмо. Ну а прямо сейчас у нас вот такое поздравление. Здравствуйте, милицейская волна! Хочу поздравить своего любимого мужа, Булавина Алексея Алексеевича, с днем рождения. В твой день рождения хочу сказать спасибо за семью, за теплый дом, за доброту, поддержку, счастье и мечту. Любви желаю, добра, не огорчаться никогда и знать, что в трудности любой надежный тыл всегда с тобой. Поздравляет супруга Евгения и дочка Зоя. Уважаемый Алексей Алексеевич, милицейская волна также вас поздравляет с днем рождения. Хотим пожелать вам всего самого наилучшего, никогда не болеть, наслаждаться каждым днем жизни и чтобы в вашей семье всегда был уют, добро, спокойствие и, конечно же, любовь. Принимайте от милицейской волны небольшой музыкальный подарок.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 9:00. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. В МВД предупредили о схеме аферистов «Переезд чата». Она продолжает развиваться и адаптироваться, говорится в канале ВМАКС, вестника киберполиции России. Злоумышленники теперь используют группы, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО. В таких чатах появляется сообщение о переносе, якобы из-за блокировок или технических проблем. Ссылка ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из СМС. Дальше злоумышленники крадут аккаунт. Отмечается, что подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника, размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещений. Пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию, добавили в МВД. Импортозамещенный самолет Суперджет 100 приступит к регулярным рейсам уже в конце этого года. Об этом рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. Он добавил, что формирование финансовой модели для замены французского двигателя на предыдущей модели самолета будет возможно после оценки всех комплектующих, необходимых к импортозамещению. Напомню, Суперджет 100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет. Его создают по программе импортозамещения системы компонентов. На сегодняшний день в различной степени готовности находятся 26 серийных самолетов и 42 законтрактованных. Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине и не отказывается от них. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также добавила, что сейчас ответственные с американской стороны за переговоры по Украине полностью вовлечены в ситуацию на Ближнем Востоке. Напомню, Россия неоднократно озвучивала готовность к мирному урегулированию по Украине. Она участвует и в обсуждении предложенного США мирного плана, но ставит под вопрос желание киевского режима договариваться. Две трети российских студентов получили знания об истории Великой Отечественной войны на школьных уроках. Еще почти половина из книг, документальных фильмов и музеев, а 4 человека из 10 сказали, что из рассказов родственников. Такие данные Миноборнауки в преддверии 81-й годовщины Победы приводит ТАСС. Кроме того, согласно опросу, большинство студентов считают День Победы днем памяти о войне и ее жертвах, каждый четвертый – днем гордости за победу. День Победы вызывает у них чаще всего уважение, гордость и благодарность. И в завершении выпуска информация о погоде. В Москве сейчас плюс 21 градус. Сегодня в столице в течение дня ожидается малооблачная погода без осадков и днем до плюс 24 градусов. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.

Если вы встретите того, у кого гранитный камушек внутри, то постарайтесь сделать так, чтобы вокруг этого камня расцвел сад. И тогда, уверен, вы поймете, насколько человек хорош. С вами Милицейского Она. Всем мы желаем прекрасного весеннего дня.

0: категория 16+.
1: Служба дни и ночи.
2: Они не прошли мимо, не оставили человека в беде, рисковали собой и спасали жизни. Это программа о наших полицейских. В студии Мария Ахматова. Здравствуйте.
3: Город Люберцы.
2: В тот день лейтенант полиции Василий Соколов и Кирилл Русаков спокойно несли службу. На одной из улиц они увидели толпу людей и густой столб дыма в одной из многоэтажек. Стражи порядка немедленно побежали в сторону огня, вспоминает Василий Соколов.
4: Расследовали детской площадке, где было скопление граждан. Данные граждане нам пояснили, что в втором подъезде дома номер 1А произошло сгорание в квартире. Мы расследовали данный подъезд, там было сильное задымление. В подъезде находилось 2 человека, мужчина и женщина, которые нам пояснили то, что на 5-м этаже в их квартире произошло сгорание. Там находятся их родственники.
2: Полицейские поспешили наверх. По пути они встретили напуганную женщину, которая рассказала им, что огонь успел перекинуться и на ее квартиру, а там осталась собака, вспоминает лейтенант Кирилл Русаков.
4: Зайдя в данную квартиру, взяли собаку, вывели на улицу.
5: Квартиру соседки, да?
4: Соседки, да. Она сама не могла туда пройти, так как было сильное задымление. Вот. После чего мы разделились, 2 человека нашего экипажа зашли, 2 сотрудника в квартиру, где было задымление. Вот в данной квартире в этот момент еще сотрудники пожарной охраны прибыли. Совместно с ними стали эвакуировать двух женщин без сознания. Вот, надышались. Данных граждан вынесли на улицу и дали сотрудникам скорой медицинской помощи.
2: К моменту приезда пожарных полицейские успели эвакуировать жильцов дома и даже спасти собаку, которая оказалась в плену огня. Соседи выразили огромную благодарность стражам порядка за оперативную помощь, смелость и их службу дни и ночи. На этом пока все. Но впереди еще много историй о том, как наши полицейские не по долгу службы, а по зову сердца проявили смелость и решительность в самых непростых ситуациях. Мария Ахматова, «Милицейская волна».
1: Служба дни

Весна на милицейской волне.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: Милицейская волна.

0: о погоде.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня днем ожидается пасмурная погода и температура плюс 24 градуса. Вечером будет плюс 13. На протяжении дня синоптики осадков не прогнозируют, а вот завтра днем ожидается плюс 27 градусов, пасмурная погода и дожди в Москве. Ну а прямо сейчас в столице облачно и плюс 19. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба.

0: Категория 16+. Работает полиция. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Вологодская полиция разыскала владельцу похищенных мошенниками денег, изъятых у другой жертвы обмана. В декабре прошлого года пожилой мужчина, введенный в заблуждение аферистами, намеревался передать им 700 тысяч рублей и посылку, которую ранее получил от таксиста. О ее содержимом пенсионер не знал. В итоге сотрудники полиции пресекли преступление, вернули мужчине накопления, а также изъяли полученный ему по указке аферистов пакет. В нем обнаружены 450 тысяч рублей. Детально восстановив маршрут передвижения таксиста, которого мошенники использовали в качестве посредника для получения денег, полицейские предположили, что собственник купюры может находиться в городе Соколе. Там они нашли пенсионерку, которую ранее обманули мошенники. Женщина не стала обращаться в полицию, не веря в то, что деньги ей могут вернуть. Сейчас устанавливаются личности организаторов и пособников криминальной схемы. В Якутске оперативники раскрыли мошенничество при аренде строительного оборудования с ущербом более 250 тысяч рублей. В дежурную часть поступило заявление от представителя центра аренды инструментов о хищении имущества. Один из их клиентов не вернул в срок арендованное строительное оборудование. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Оказалось, что злоумышленник оформил договор аренды на 2 отбойных молотка, после чего, не намереваясь исполнять обязательства по возврату, сдал оборудование в ломбард. Полученные деньги он потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело. В Мордовии житель Московской области осужден за мошенничество при продаже товара в интернете. Потерпевший на сайте бесплатных объявлений нашел информацию о продаже телевизора стоимостью 110 тысяч рублей. Далее он списался с продавцом, который предложил продолжить общение в мессенджере. Автор объявления отправил ему видеообзор, выставленный на продажу техники. После этого подозреваемый сообщил, что работает по предоплате, а заказ отправляет через транспортную компанию. Потерпевший, который не раз приобретал товар на данной интернет-площадке, перевел на указанный счет всю сумму. Мужчина, не собираясь изначально отправлять технику собеседнику, для придания правдоподобности оставил заявку в транспортной компании и написал покупателю код груза. А через несколько дней потерпевшему пришло смс-сообщение от транспортной компании, что заявка на забор груза аннулирована отправителем. Продавец же на сообщение не отвечал. В итоге потерпевший обратился в полицию, подозреваемого задержали. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Telegram Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. Милицейская волна.
0: Работает полиция.

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации сервиса Яндекс.Карты, ситуация на столичных дорогах оценивается в 4 балла. Крупное затруднение на МКАД, внешняя сторона Дмитровского шоссе до Путилковского. Здесь вам придется постоять 1 час 20 минут. Более 1 часа затор на Ярославке от поворота на Красноармейск до поселка Лесной. Также 30 минут постоите на МКАД, внутренняя сторона от Липецкой улицы до въезда в Бутово. А вот 20-минутная пробка на МКАД, внешняя сторона от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Еще 20 минут потолкаетесь при проезде третьего транспортного кольца, внешняя сторона от Митьковского тоннеля до улицы Новая Башиловка. 15-минутный затор на ТТК, внутренняя сторона от Шарико-Подшипниковской улицы до Большой Тульской улицы. И еще 40 минут постоите на Новосходинском шоссе от Лыжной улицы до Химкинского кладбища.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 55-55.
1: Немного счастья вам всегда старается подарить милицейская волна. А если вы хотите передать привет, поделиться хорошим настроением или прислать нам признание в любви, то пишите сообщение в приложение «Макс» или же «Телеграм» на номер 8 977 278 107 8. Ну а прямо сейчас у нас вот такое сообщение, и с нами на связи Любовь. Здравствуйте, милицейская волна. Любви в сердце и тепла в душе. Пусть в наших душах будет как можно меньше сквозняков. И еще пусть каждый новый день начинается с доброты. Всей вашей команде огромное человеческое спасибо. Вы дарите людям радость. Постоянная слушательница Любовь из Москвы написала это сообщение. Любовь, спасибо вам огромнейшее за эти теплые и добрые слова. Но есть еще продолжение. Просит Любовь передать музыкальный привет своей мамочке Надежде Михайловне и просит песню в исполнении Вячеслава Добрынина под названием «Льется музыка». Будет сделано. Любовь, вам и вашей маме Надежде Михайловне огромнейший привет передает милицейская волна. Хорошего вам.

дня и настроения. А вот через несколько минут в эфире «Встречайте» появится Владимир Глухов. Уже он будет дарить вам любимые мелодии. Ну, а я всем говорю счастливо!

0: жить.
1: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 10 часов. Категория 16+. Новости.
2: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА Новости. Отмечается, что постановление об этом уже подписано. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 мая стали потерянные награды, выплаты ветеранам и билеты на парад. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на платформу «Мышеловка» Народного фронта. В случае со схемой «Потерянные награды ветерана» аферисты звонят от имени волонтеров и говорят, что найдена медаль пропавшего без вести родственника, а для подтверждения родства просят перейти по ссылке якобы на архивный сайт и ввести код из СМС. Мошенники также предлагают единовременную выплату ветеранам, а для зачисления просят назвать тот же самый код из СМС-сообщения. Такая же уловка существует, когда мошенники предлагают билеты на парад. Минтранс России предложил ввести бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это регионам. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. Эта инициатива, рассказали там, прорабатывается ведомством вместе с Комитетом Госдумы по защите семьи вопросом отцовства, материнства и детства. Ранее идею о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе в Госдуме. В настоящее время в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. Окончательное решение принимают региональные власти. Более 60% жительниц России отвечают за планирование путешествий в семье или паре. Такие результаты опроса приводит ТАСС. Отмечается также, что 2/3 опрошенных женщин рассказали, что обычно именно они отвечают за планирование путешествий в паре или семье. При этом среди независимых респондентов мужчин примерно столько же уверены, что основной груз ответственности лежит на них, а не на партнерше. Каждый 3-й опрошенный сообщил, что планирует поездки в равной степени вместе со своим партнером. И в завершении выпуска информация о погоде. В Москве сейчас плюс 21 градус. Сегодня в столице малооблачно, без осадков. И днем ожидается до плюс 24. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
1: Новости.

0: Мы продолжаем ловить хорошее настроение вместе с музыкой «Милицейской волны» и наслаждаться теплыми днями, которыми нас наградила весна. Всем еще пока доброе утро, с вами Владимир Глухов.
1: Мне

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: 1944 год. В недавно образованной Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны активизировалась бандитская группа Терехиных. Ее сколотили из дезертиров. Долгое время преступники оставались неуловимыми. Тревожные сообщения о вооруженных грабежах, кражах, поджогах, изнасилованиях поступали завидной регулярностью. Засады, дежурства на проселочных дорогах и другие мероприятия не давали желаемых результатов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны о том, как милиционер Дмитрий Вырин банду Терехиных ловил. Дмитрий Вырин родился в семье крестьянина-бедняка. С малых лет привык к тяжелому труду, батрачил на помещиков, затем на кулаков. Был грузчиком и рабочим на железной дороге. В 1933-м его призвали в армию, а через 3 года он вернулся и поступил на службу в милицию рядовым сотрудником. Работать приходилось в разных должностях. В 1940 году он, наконец, получил серьезное назначение и стал оперуполномоченным. Дмитрий Вырин быстро зарекомендовал себя отличным сыщиком, и уже через год его назначили заместителем начальника Майнского районного отделения НКВД по Куйбышевской области. Затем в феврале 1943-го перешел на службу в районное отделение во вновь созданной Ульяновской области. В это время там бушевала группа Терехиных. Неоднократно Дмитрий Вырин, переодевшись в женскую одежду, уходил в окрестные леса, якобы по ягоды. Замысел был прост. Бандит обнаружит себя, заметив одинокую молодую женщину. Но Терехиных среди задержанных все не было. 6 июля 1944 года стало известно точное местонахождение бандитов. В землянке на заброшенном поле. Зная намерения преступников уйти на Урал, Дмитрий Вырин принял решение ликвидировать банду до утра. На рассвете удалось обнаружить укрытие преступников. На предложение сдаться бандиты ответили выстрелами. Начальник отделения первым бросился в атаку с криками «Ура, за мной!», во время которой был смертельно ранен. Бандиты же впоследствии понесли заслуженное наказание. Но это уже другая глава энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.

0: о погоде.
1: По информации синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается облачная погода и до плюс 24. Ветер западный 5 метров в секунду, влажность 38%, давление 744 миллиметра ртутного столба. Вечером тоже облачная погода и до плюс 21. Сейчас уже плюс 22, ясно, и осадков нам не обещают.

0: Категория 16+. Новости спорта.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Лондонский «Арсенал» по сумме двух матчей победил мадридский «Атлетико» и во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Ответная встреча закончилась со счетом 1-0. Единственный гол на 45-й минуте забил Букайо Сака. Первая игра между соперниками завершилась в ничью 1-1. В финале «Арсенал» сыграет с победителем противостояния между французским «Пари Сен-Жермен» и мюнхенской «Баварией». Первая игра в этой паре завершилась победой парижан на своем поле со счетом 5-4. Ответная встреча пройдет сегодня в Мюнхене. Отмечу, что «Арсенал» во второй раз в истории вышел в финал Лиги чемпионов. Впервые команда дошла до встречи за титул в 2006 году, когда проиграла в ней испанской «Барселоне» 1-2. «Спартак» и «ЦСКА» разыграют сегодня путевку в суперфинал Кубка России по футболу. Матч пройдет на Лукойл-арене в Москве и начнется в 20 часов. Пресс-служба «Спартака» накануне сообщила, что все билеты на игру проданы. Напомню, в понедельник «ЦСКА» сообщил об уходе Фабио Челестини с поста главного тренера команды. Исполняющим обязанности главного тренера назначен 39-летний Дмитрий Игдисамов, который до этого был старшим тренером в молодежной команде. Добавлю также, что ЦСКА и «Спартак» проведут третий матч в этом сезоне. До этого команды обменялись победами на своем поле. «Спартаковцы» были сильнее со счетом 1-0, а «Армейцы» 3-2. Добавлю также, что 7 мая пройдет ответный финал пути РПЛ между Краснодаром и московским «Динамо». Встреча состоится в Краснодаре, а первая игра в Москве завершилась в ничью со счетом 0-0. Тем временем московский «Спартак» продлил контракт с футболистом команды Игорем Дмитриевым до лета 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых. Предыдущее соглашение было рассчитано до 2028 года. Дмитриеву 21 год, он выступает за «Спартак» с июля 2024-го. Всего за красно-белых игрок провел 32 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 7 результативных передач. Гандболистки клуба «Ростов-Дон» дома со счетом 27-17 обыграли «Астраханочку» в четвертом матче полуфинальной серии плей-офф чемпионата России. «Ростов-Дон» таким образом выиграл серию до 3 побед со счетом 3-1. В финале команда сыграет против московского ЦСКА, который в полуфинале оказался сильнее тольяттинской «Лады» 3-0. Соперники разыграют титул между собой уже в 6-й раз подряд. Гандболистки ЦСКА побеждали 4 раза, а «Ростов-Дон» 1. «Колорадо» со счетом 5-2 обыграл «Миннесоту» во втором матче серии второго раунда плей-оффа Национальной хоккейной лиги. За победителя одну шайбу забросил Валерий Нечушкин, у «Миннесоты» отличился Кирилл Капризов. Счет серии до 4 побед стал 2-0 в пользу «Колорадо». И у меня это все новости спорта. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости спорта.

Друзья, в конце часа можно передать ваши приветы. Пишите по мессенджерам по номеру 8 977 28 107 8. И главное, подписывайтесь.

тобой держим каждый свой путь одною дорогой по родной земле святой. От судьбы не свернуть, мы тут под одним

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 3 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. Большая пробка сейчас образовалась на Ярославском шоссе от Ивантеевского шоссе до поворота на Костина. Если есть возможность, объезжайте этот участок. Также 30 минут простоите на Дмитровском шоссе от моста через канал до поселка Еремина. 20 минут потеряете на внутренней стороне 3-го транспортного от Комсомольского проспекта до Шмитовского проезда и также на шоссе энтузиастов от Западной улицы до пешеходного перехода у автосалонов. И еще 20 минут простоите на Климовской улице от Серпуховской улицы до Московского Малого Кольца. 10 минут пробка на внутренней стороне МКАД от Носовихинского шоссе до Рязанского проспекта тоже имеется. Друзья, будьте внимательнее на дорогах.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 5.55.
1: Упали на наши мессенджеры ваши сообщения. Вы их пишете по номеру 8-977-278-1078. Если вдруг что-то не ловит и не работает, можете просто обычную смс-ку по этому номеру написать, тоже прочитаем. И напоминаю, что все послания озвучиваются в порядке очереди, поэтому если что-то сию секунду не услышите, не переживайте, значит, в следующем выпуске о 5.55 ваше послание обязательно прозвучат. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, всем поздравления с наступающими новыми майскими от семьи Мазаевых и Хрусталевых прилетело это послание. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, привет Алексею Фетистову и пожелайте хорошего рабочего дня. И также Ярослава передает привет любимому мужу и говорит, что я его очень сильно люблю. Спасибо тебе за наши прекрасные совместные 10 лет жизни, за нашу прекрасную дочь. Ура! Ура! Ура! Здравствуйте, милицейская волна. Милую, самую лучшую девушку Елену Прощенко поздравляю с днем рождения и желаю всего самого-самого

наилучшего. Всегда быть счастливой и любимой. Пусть тебе всегда везет, удача всегда будет рядом с тобой, улыбок тебе и хорошего настроения каждый день. Обнимаю, целую тебя, красотка. Поставьте, пожалуйста, песню «День рождения Аллегровой». Обворожительная Елена! Мы всей милицейской волной вас также поздравляем с этим прекрасным праздником. Добра желаем, гармонии во всем и благополучия. Песню направляем.

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 11 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Число пострадавших при атаке ВСУ в Чебоксарах выросло до 35. Из них 11 остаются в больнице, 2 человека погибли. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Чувашии. Ранее ведомство сообщало о 34 пострадавших. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов рассказал о том, что к вечеру 5 мая на стационарном лечении в больницах Чебоксар находились 11 пострадавших от беспилотников. Состояние троих оценивали как тяжелое. Остальные пострадавшие получают необходимую помощь и находятся под динамическим наблюдением специалистов в амбулаторных условиях. Столичные полицейские нашли у иностранца нелегальные сигареты стоимостью более 30 миллионов рублей. Мужчина организовал поставки контрафактного товара и не имел соответствующей лицензии. Продукцию злоумышленник хранил на складе, а продавал в различные торговые сети. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в канале ВМАКС.
2: В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тысяч единиц никотиносодержащих изделий стоимостью порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности. Также изъяты средства связи и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Нелегальный товар передан для ответственного хранения и будет уничтожен в установленном законом порядке. Следователем регионального подразделения полиции возбуждено уголовное дело.
1: Добавлю, задержанный находится под домашним арестом. Треть учителей в России составляют молодые люди в возрасте до 39 лет. Их более 346 тысяч. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов, передает РИА Новости. Он подчеркнул, что в школы приходят мотивированные, хорошо подготовленные специалисты, которые владеют современными образовательными технологиями, активно используют цифровые инструменты и готовы внедрять новые подходы к обучению. Министр добавил, что в России с каждым годом усиливается внимание абитуриентов к выбору профессии педагога. В 2025 году число заявлений в педагогических вузах на направление подготовки в сфере образования и педагогической науки превысило 546 тысяч. Прогноз погоды на ближайшие 5 дней более точен, так как синоптики обрабатывают вычисления техники. Об этом рассказал РИА Новости начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. Он также отметил, что прогноз погоды, который показан после 5 дней, называется предварительным, и верить ему на все 100% не стоит. По его словам, предварительный прогноз выполнен только благодаря технике, без вмешательства синоптика. Именно поэтому информацию на сайтах стоит проверять каждый день. В столице же сейчас плюс 23, сегодня малооблачно, без осадков и днем до плюс 24. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости.

Сегодня отмечается очень интересный праздник – Международный день против диет. Поэтому, если вы хотели себе устроить читмил или по-другому загрузочный день, то самое время поесть. И приятнее это делать под музыку «Милицейской волны». Всем здравствуйте, с вами Владимир Глухов.

0: Категория 16+. Рассказы о великих сыщиках, отважных оперативниках, раскрытии резонансных преступлений и многом другом ждут вас в программе «Энциклопедия милицейской волны». По будням после 10 часов утра и в 16:30. Не пропустите.
1: «Милицейская волна».

0: о погоде.
1: По информации синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается облачная погода и до плюс 24, ветер западный 5 метров в секунду, влажность 38%, давление 744 миллиметра ртутного столба. А вечером тоже облачно и до плюс 21, сейчас плюс 23, ясная погода и осадков не обещают.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Столичные полицейские нашли у иностранца нелегальные сигареты стоимостью более 30 миллионов рублей. Мужчина организовал поставки контрафактного товара и не имел соответствующей лицензии. Продукцию злоумышленник хранил на складе, а продавал в различные торговые сети. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волков в канале ВМАКС.
3: В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тысяч единиц никотиносодержащих изделий стоимостью порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности. Также изъяты средства связи и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Нелегальный товар передан для ответственного хранения и будет уничтожен в установленном законом порядке. Следователем регионального подразделения полиции возбуждено уголовное дело.
2: Добавлю, задержанный находится под домашним арестом. Более 9 миллионов рублей потеряла жительница Кирова после встречи с криминальным курьером. Аферисты напугали потерпевшую, что на нее завели уголовное дело из-за якобы финансирования террористической организации. Злоумышленники рекомендовали жертве отдать все деньги и украшения своему пособнику на декларирование. Историю продолжат представители пресс-службы регионального управления МВД.
4: Все это необходимо было передать в условленном месте специальному курьеру Центробанка, который увезет их для проверки и вернет через 3 дня. Выполняя инструкции незнакомца, девушка сложила в сумку, принадлежащие ее матери, золотые серебряные изделия, а также деньги в рублях и в валюте. Затем кировчанка вышла на улицу и в указанном месте передала сумку незнакомой девушке. Звонки незнакомцев прекратились. И девушка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, ведется расследование. Сергей Баранцев специально для милицейской волны.
2: По указке аферистов жительница Югры перевела на безопасные счета более 900 тысяч рублей. Злоумышленники путем обмана получили доступ к личным данным на госпортале жертвы. Затем мошенники обвинили потерпевшую в финансировании противоправной деятельности, рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
5: Под угрозой уголовного преследования злоумышленник убедил девушку перевести личные сбережения в размере около 260 тысяч рублей на безопасные счета, а затем оформить кредит в сумме почти 700 тысяч рублей для урегулирования вопроса. На протяжении 2 недель потерпевшая, опасаясь уголовной ответственности, выполняла указания мошенников и переводила средства на указанные ими счета. Общий ущерб составил свыше 900 тысяч рублей. По данному факту следственным отделом МВД России по городу Пытьяху возбуждено уголовное дело. Ольга Дель специально для милицейской волны.
2: И на этом все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк, Телеграм и Макс и на странице в ВК.
1: Работает полиция.

Друзья, в конце часа можно будет передать приветы всем своим близким, родственникам, да даже самому себе, почему бы и нет. Пишите в наши мессенджеры по номеру 8-977-278-1078 и главное, что правильно подписывайтесь.

0: реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

0: Полицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 3 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. Пробки на 30 минут образовались на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до улицы Свободы, также на внутренней стороне МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Еще 30 минут простоите на Дмитровском шоссе от 8-й северной линии до моста через канал и на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до реки Чичора. 20 минут потеряете на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до поворота на Костина. Пробки на 10 минут имеются на Ленинградском шоссе от Дурыкина до Московского Малого кольца и на внешней стороне МКАД от Строгино до Новорижского шоссе. Друзья, будьте внимательнее на дорогах и хорошего вам пути.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 55.
1: Если бы не ваши сообщения, этой рубрики бы и не было. Вы их пишете в мессенджеры по номеру 8977-278-107-8. Здравствуйте, милицейская волна. Я на работе, очень устала, хочется расслабиться. Передайте, пожалуйста, для меня хорошую песню. Всем хорошего настроения. Татьяна пожелала. Сейчас будет отличный хит. Я думаю, что вам тоже понравится. Делайте погромче, как говорится. Передаю привет Бру Заринска. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню. Сделаем. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте, пожалуйста, большой привет моему лучшему другу Владу. Это от Анастасии Кладкиной пришло данное сообщение и попросила поставить «Бегу к тебе» от А-студио. И прямо сейчас уже появляется эта песня в ваших ушах. Друзья, в конце следующего музыкального часа также приветы ваши прозвучат. И еще с часа до двух в приемной. Но об этом я еще расскажу.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 12 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. В 8 регионах России прошли задержания пособников спецслужб Украины. Как передает ТАСС со ссылкой на ФСБ, злоумышленники задержаны в Удмуртии, Алтайском, Забайкальском краях, Амурской, Астраханской, Ленинградской, Рязанской и Томской областях. По данным ведомства, четверо россиян и иностранный гражданин занимались сбором информации об объектах оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры, а также о российских военных для подготовки диверсий. Еще двое задержанных в соцсетях и Телеграме оправдывали атаки ВСУ на объекты топливно-энергетического комплекса, теракты на Крымском мосту, а также призывали к диверсиям. Аферисты специально стали разбрасывать флешки и другие накопители с вредоносным программным обеспечением около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров в России. Это делается для того, чтобы взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса. Об этом передает РИА Новости. Отмечается, что обычно на флешке находится файл, который замаскирован под документ или фото, и когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносное программное обеспечение на свое устройство. В этом случае спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость в системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. В Рособорнадзоре рассказали, что не считается шпаргалкой на ЕГЭ. Как передает ТАСС, на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства. Также, согласно рекомендациям, на экзаменах по физике и биологии разрешен непрограммируемый калькулятор, по физике также линейка, но без справочной информации. В географии разрешено иметь непрограммируемый калькулятор, географические карты и статистические приложения, а по математике разрешено взять с собой линейку без справочной информации. На ЕГЭ по химии разрешены непрограммируемые калькулятор и периодическая таблица Менделеева. На экзамене по литературе можно иметь с собой орфографический словарь. Более 70% россиян считают рабочие профессии престижными по итогам первого квартала 2026 года. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, передает РИА Новости. По ее словам, в части реализации федерального проекта «Человек труда» отмечается рост доли граждан, считающих рабочие профессии престижными. По данным ВЦИОМ, в первом квартале нынешнего года доля таких граждан составила 74%. Уточняется, что для повышения престижа рабочих профессий 30 марта был открыт прием заявок для проведения региональных этапов всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие по профессии». И в завершении выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 23 градуса, сегодня малооблачно, в столице без осадков и днем до плюс 24 градусов. На этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Андрей Финагин, «Милицейская волна».
0: Новости.

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.
2: Здравствуйте, с вами Светлана Плекова, и мы продолжаем говорить о мошенничестве. Апрель. Время, когда после зимы коммунальные службы начинают плановые проверки. Смотрят газовое оборудование, системы безопасности и все, что важно для нашего спокойствия. Но именно этим моментом пользуются мошенники. Представьте, звонок в дверь. На пороге человек в униформе и, возможно, даже с бейджем и уверенным голосом. Проверка утечки газа. Несоответствие нормам. Звучит серьезно, правда? Дальше начинается давление. Срочно нужно поменять счетчик, кран, оборудование. И сразу цена завышенная в разы. И сразу оплату можете произвести наличными на месте или переводом на карту. Все очень быстро, все по-срочному, чтобы вы не успели задуматься. Но вот что важно. Настоящие проверки так не работают. У специалистов нет с собой запасного оборудования для продажи. И уж тем более они не требуют оплату на личную карту. И все же, несмотря на всю очевидность схемы, она срабатывает. Целевой группой такой схемы являются жители многоквартирных домов. Особенно пожилые люди. А оно нам надо. С вами была Светлана Полякова. Не позволяйте обманывать вас и ваших близких.
0: Энциклопедия милицейской волны.
1: Ухо востро.

0: Категория 16+.
1: «Горячее сердце». Программа о детях, которые, рискуя собственной жизнью, в сложных ситуациях приходят на помощь людям. «Милицейская волна» рассказывает о юных горячих сердцах по будням в 11:10 и 22:10.
2: «Милицейская волна».

0: о погоде.
1: По информации синоптиков, сегодня днем в Москве ожидается малооблачная погода и до плюс 24, ветер западный 5 метров в секунду, влажность 38%, давление 744 миллиметра ртутного столба. Вечером тоже облачно и до плюс 21. Сейчас уже плюс 24, ясно, осадков не обещают, а вот завтра прогнозируют небольшой дождь и до плюс 27.

Друзья, в конце часа можно приветить всех своих близких, и с часу до двух тоже это можно будет сделать. Пишите по мессенджерам по номеру 8 977 278 107 и 8.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России.
1: Эту песню Владимир Семенович Высоцкий посвятил Великой Отечественной войне. Ну и сегодня она звучит актуально. Исполняют Александр Скляр и Гарик Сукачев. «Сыновья уходят в бой».
2: Сегодня не слышно биенье сердец. Оно для аллей и беседок. Я падаю грудью, хватая за венец. Подумать успев напоследок. На этот раз мне не вернуться. Я ухожу, придет другой. Мы не успели, не успели, не успели оглянуться. А сыновья уходят.

пусть будет вон тот. Одетый во все, нет по росту, я успеваю

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Камень на Оби. Город в Алтайском крае с уникальной историей и сибирским характером. Основан в середине 18 века. Он получил свое название благодаря скальным низкогорным возвышенностям Салаирского кряжа. Когда-то это было крупное торговое село Камень. Современное название «Камень на Оби» появилось в первой половине 20 века. Сегодня это развитый аграрный и промышленный центр, где на частоте 101,7 FM звучит радиостанция «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 3 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. Большая пробка образовалась на Носовихинском шоссе от платформы «Заря» до переезда платформы 33 километр. Если есть возможность, объезжайте этот участок. 30 минут потеряете на внутренней стороне МКАД от Каширского шоссе до улицы Подольских курсантов. Также Носовихинское шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича, там тоже пробка на 30 минут. А вот 20 минут простоите на Рублево-Успенском шоссе от Базуева до Красногорского шоссе и Горьковское шоссе от светофора УТЦ «Контур» до АЗС «Лукойл». Друзья, будьте внимательнее на дорогах и хорошего вам пути.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: 55.
1: Мы точно не врали, когда сказали, что в конце часа будем озвучивать ваши приветы. Это же будем делать еще и с часу до двух. Пишите во все доступные мессенджеры по номеру 8-977-278-1078. Здравствуйте! Передайте, пожалуйста, большой привет Денису Деревянко и пожелайте ему хорошего настроения и с наступающими праздниками. Поздравляет Татьяна! Здравствуйте, милицейская волна! Поздравляем магазин «Шок» с наступающими майскими! Это Катринка. Отмечается. И еще от Николая есть музыкальная заявка. Он попросил ее поставить для Ирины Зиминой «Подожди меня» от Жени Белоусова. Итак, буквально через мгновение песня появится. И всех я вас призываю в приемную милицейской волны.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 13 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Андрей Финагин. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передает РИА Новости. Отмечается, что постановление об этом уже подписано. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. В МВД предупредили о схеме аферистов «Переезд чата». Она продолжает развиваться и адаптироваться, говорится в канале «ВМАКС» вестника киберполиции России. Злоумышленники теперь используют группы, где родственники ищут пропавших или не выходящих на связь участников СВО. В таких чатах появляется сообщение о переносе якобы из-за блокировок или технических проблем. Ссылка же ведет не в новый чат, а в бот, где под предлогом подтверждения участия просят номер телефона и код из СМС. Далее злоумышленники крадут аккаунт. Отмечается, что подобные сообщества изначально находятся в зоне повышенного внимания противника, размещая там персональные данные, фотографии, детали службы или перемещения. Пользователи нередко сами раскрывают чувствительную информацию. Человек может избежать заболевания бешенством только с помощью профилактических прививок, как сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. Их эффективность зависит от срока обращения за медицинской помощью. Чем раньше начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который позволит предотвратить заболевание. В ведомстве также порекомендовали регистрировать домашних животных, выгуливать собак на поводке, а крупные породы в наморднике. Кроме того, нельзя подбирать бездомных, сбитых, больных, диких животных и самостоятельно оказывать им помощь. Самым выгодным для отпуска летним месяцем в этом году станет июль. Как передает РИА Новости со ссылкой на аналитиков, это связано с тем, что в данном месяце больше всего рабочих дней. В частности, число рабочих дней в месяце важно учитывать при планировании отпуска. При расчете выплат зарплаты делится на число рабочих дней в месяце. Чем их больше, тем выгоднее отпуск. В июле 2026 года стоимость одного рабочего дня будет минимальной, что позволит работнику сохранить привычный уровень дохода и избежать финансовых потерь. И в завершении выпуска информация о погоде. В Москве сейчас плюс 24 градуса. Сегодня в столице в течение дня малооблачно, без осадков. И днем также около 24 градусов выше нуля. И на этом пока все. Еще больше новостей на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк, в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Андрей Финагин. «Милицейская волна».
0: Новости.
2: Приемная «Милицейской волны». Добро пожаловать!

Волнение прочь, давайте поднимать себе настроение хорошими приветами и отличной музыкой милицейской волны. Всем здравствуйте, открываем двери приемной и мы приветствуем всех вас. Пишите по нашим, точнее пишите в мессенджеры во все доступные по номеру 8-977-278-107-8 и мы советуем вам подписаться под каждым вашим словом, кому, от кого и куда. И тогда ваше послание 100% дойдет до адресата. И напоминаю, что все ваши сообщения озвучиваются в порядке очереди, поэтому если что-то моментально не слышите, не переживайте, надо будет просто немного подождать, и все ваши послания обязательно прозвучат. Музыку ставим по возможности, у нас час не резиновый, сколько за этот час успеваем песен поставить, столько успеваем. Поехали! Здравствуйте, милицейская волна, всем прекрасного настроения и удачного дня из село Родина на связи, Алтайский край, Родинский район. От Танюшки очаровательной прилетело это послание, она попросила поставить группу «Руки вверх», «Он тебя целует», а Татьяна будет. Здравствуйте, милицейская волна, передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Ромочке, доченьке Катюше и также дяде Олегу, которые сейчас уже едут к нам в гости, но немного попали в пробку. Поставьте для них какую-нибудь хорошую песню. Ирина попросила. Ирина, сделаем. Передайте привет Сане и Павлику. И поздравьте с наступающими праздниками. Танюша отмечается. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет любимой жене Яночке. Любимая, хватит работать. Пошли отдыхать. Здравствуйте. Хотим передать привет самым лучшим специалистам, которые отвечают за точность в клинике «Три сестры» от вашей рыжей коллеги. Поступила это послание. Хотим послушать песню «Шальная императрица» Ирины Аллегровой. Девочки, пожалуйста, и прекрасного вам дня.

Здравствуйте, милицейская волна. Передаю привет Ксюше и Кате Мыховым из города Арзамаса, Нижегородской области. Люблю вас, девочки. Поставьте, пожалуйста, «Шамана». Вот уже для вас играет. И еще здравствуйте. Поставьте, пожалуйста, «Божья коровка». Елен попросила. Елен, сделаем буквально через 6 минут. Далеко не уходите.

Друзья, ну что, самое время поговорить про еду. А как уже на часах 13:26. В любом случае, кто-то сейчас обедает или кто-то собирается только обедать. Вам в любом случае, всем и тем, и тем, приятного аппетита я желаю. И давайте поговорим о том, чем вы любите перекусывать. Ну вот, чтобы уже такая неполноценная прям еда, а вот просто какой-то перекус. Пишите нам в мессенджеры по номеру 8-977-278-107-8. Я вот скажу так, какие-нибудь овощи или фрукты. Наверное, вот что-то, это либо салатик такой быстренько порезать, то есть огурцы, помидорчик и все это сметанкой, и просто это, это красота. Ну или же, знаете, такой горячий бутерброд, сыр, хлеб в духовку, все там на буквально там 10 секунд, сыр растаял, все, бутерброд готов, быстро, удобно и главное, что практически всегда под рукой. Пишите о том, чем вы любите, собственно, перекусывать. У нас еще есть полчаса на это все. И на приветы ваши, между прочим, тоже. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте, пожалуйста, привет речевой Дашке. Люблю тебя. Пусть у тебя все будет супер. Это твоя подруга Юля оставила такое послание. Передайте привет Никите, Ане, Вале, Диме, Жене. Вы лучшие. От кого пришло, неизвестно. Но я думаю, что ребята точно знают. Здравствуйте. Передайте, пожалуйста, привет в магазин «Бутон». Девчонки, давайте там, не скучайте. И если можно, то поставьте Ларису Черникову про влюбленный самолет. Давно не слушали, почему бы и нет, сделаем. Здравствуйте, милицейская волна. Передайте привет моим родителям Олегу и Людмиле. И скажите им спасибо за все. Яна Каменева оставила такое послание. Юлия передает привет своим коллегам из ЛТО. Особенно Соне и Юлии, и желает хорошо провести предстоящие праздники. И если можно, поставьте, пожалуйста, «Как упоительны в России вечера». Красотки вы наши, прямо сейчас уже, собственно, исполняем ваше музыкальное пожелание. Наслаждаемся такой лирикой. Далеко от радиоприемника не уходить, потому что буквально через 6 минут продолжим озвучивать приветы.

Ой, вы так вкусно пишете, значит, полезно перекусывать орешками, но если вес нормальный, можно и бутерброды горячие, собственно, поесть. Это нам пишет Наталья. Здравствуйте, милицейская волна, мы любим перекусывать шаурмой, село Родина на связи. Все, что нужно, овощи, мясо в меру и не вредит фигуре. Ну, если там еще соус заменить, майонез на сметанку, то будет еще полезнее, между прочим. Итак, к приветам. Здравствуйте, хочу передать привет моей любимой супруге Морозовой Нине Сергеевне. Работает она в городе Бутово, Чип и Дип. Скажите, что я ее очень сильно люблю. От любящего мужа Морозова Станислава Николаевича поступило это послание и попросил поставить какую-нибудь романтическую песню «Скорпионс». Сделаем, Станислав будет. Коллеги и друзья просят поздравить на волнах любимые радиостанции Самаркина Романа Николаевича из Целинова Алтайского края с юбилеем, днем рождения, здоровья, бодрости, удачи, успехов, всяческих побед, легко, чтобы решалось все, чтобы все задачи тоже были выполнены. Тебе желаем долгих лет жизни. Роман Николаевич, мы тоже всей милицейской волной вас поздравляем с этим потрясающим событием, днем вашего рождения. Желаем ловить кайф от каждого мгновения, будьте здоровыми, и пусть на вашем пути только встречается минимум преград и максимум радостных открытий. Счастья вам также желаем. И песню отправляем.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
2: Для аудитории старше 16 лет.

Друзья, мы тут про перекусы сегодня рассказываем. Ну, точнее, вы рассказываете, я озвучиваю. Ну, просто это песня, то, что вы здесь пишете. Значит, смотрите, Даня пишет: для меня любимая еда — овощи любимые. И это и в плане еды, и в плане перекуса. Еще и супчик люблю. Также традиционные перекусы есть: фрукты, орехи, творог. Вот это я не люблю. Окей. Так, здравствуйте, милицейская волна. Я люблю, вот мой любимый перекус — это чашка горячего, ароматного, крепкого, сладкого кофе, два кусочка свежего тостового белого хлебушка и натуральное сливочное масло. А еще колбасочка сверху или же ломтик сыра. Просто, это вот красота вообще. А у меня любимый перекус в офисе — это когда удается поговорить по телефону в тайне. Ирина оставила такое послание. Здравствуйте, милицейская волна. Я люблю вот перекусывать чаем с вафлями. А Надя такое послание нам оставила. Еще, кстати, можете немножечко вот по этой теме написать. Есть еще время для того, чтобы озвучить это послание. Пока же давайте правильно к чему. К приветам вашим. Егор Летов передает большой привет Елене и пожелает, и желает ей хорошего настроения. Попросил поставить хорошую песню. Будет, почему бы и нет. Здравствуйте, милицейская волна. Пишет вам Евгения. Она передает привет Виталию Лопатка. Это мой сосед, мы с ним дружим. И если можно, то поставьте, пожалуйста, добрую, хорошую песню. Это будет. И еще к такому посланию. Здравствуйте, милицейская волна. Хочу передать большой привет моим родителям Асафаньевым, Владимиру и Зое, у которых я сейчас нахожусь. Крепкого им здоровья, долголетия, и пусть все у них будет хорошо. Поставьте, пожалуйста, какую-нибудь добрую песню про родителей. Мама, папа от группы «Градусы» — это через 6 минут появится. А прямо сейчас Антон попросил для Виктории Барановой поставить «Ты у меня одна» в исполнении Владимира Преснякова. Принимайте.

0: «Полицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По информации портала Яндекс.Карты, ситуация на дорогах оценивается в 3 балла, и о некоторых затруднениях поподробнее. Большие пробки образовались на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейска до поселка Лесной, также на внешней стороне МКАД от Строгино до Рублево-Успенского шоссе и Ильинский проезд от Ильинского до Рублевского шоссе. Если есть возможность, объезжайте эти участки. 30 минут простоите на внешней стороне МКАД от Дмитровского шоссе до Ленинградского шоссе. Также есть небольшие пробки на Ленинградском шоссе от Панфиловского проспекта до Чашникова, на Ленинградском шоссе от развязки в Молжениновке до Международного шоссе и на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Рязанского проспекта. Друзья, будьте внимательнее на дорогах.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

Друзья, мы здесь сегодня целый час выясняли, чем люди перекусывать. И вот что еще вы пишете. Элечка оставил такое послание. Арахис, грецкий орех, семена чиа, соком банан. А вот Влад пишет то, что он любит смешивать йогурт с бананом или с любым каким-то фруктом. И вот такой вкусный перекус у него получается. Евгения отмечается, что она любит вяленым мясом перекусывать. Интересно. А вот Нина говорит, что хлебцы любые с сыром. Да вообще просто красота и просто песня. Друзья, спасибо вам за такие вот идеи, чем теперь можно перекусить. И вот, кстати, еще Карина только что прям направила послание. Творог с карамельным топпингом. О, это тоже вкусно. Так, давайте еще к приветам вашим ими и будем завершать час. Здравствуйте, передаю привет Вере и пожелайте ей всего самого наилучшего. Евгений Паскаль оставил такое послание. Здравствуйте, передайте, пожалуйста, большой привет моей любимой жене Лилечке и скажите, что я ее очень сильно люблю. Всем таксистам Москвы привет, всей России привет, поздравляю с теплыми днями и, наконец-то, лето на дворе. А поставьте-ка, пожалуйста, песню «Зеленое такси». Ну, пока еще, конечно, весна, чисто вот так вот по-календарному, но, конечно, греет, как летом. Я же на этой ноте благодарю каждого из вас, кто провел этот музыкальный час вместе с нами. Друзья, вы у нас самые-самые лучшие. Вам заранее приятного аппетита. До завтра. Прощаюсь. Всем пока-пока. We'll be right back.

0: Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Число пострадавших в результате атаки на Чебоксары выросло до 37. Сейчас в республиканских больницах остаются 11 человек с ранениями, трое из которых в тяжелом состоянии. Остальные получают необходимую помощь амбулаторно, сообщили в Минздраве Чувашии. Там подтвердили, что двое получили травмы, несовместимые с жизнью. Напомню, украинские военные атаковали Чебоксары в ночь на 5 мая. Обломки повредили торговый центр и 28 жилых домов. На этом фоне в городе приостанавливалась работа общественного транспорта, школы и колледжи переводили на дистанционное обучение. В республике введен режим ЧС регионального характера. Пример дедов и отцов, которые освобождением от нацизма спасли весь мир, навеки останется со всеми россиянами. Это отметил в поздравительном послании ко Дню Победы президент Владимир Путин, передает ТАСС. Их стойкость, сила духа и вера в правое дело будут служить для нас вечным примером беззаветной любви к родине и личной сопричастности к ее судьбе, добавил глава государства. Напомню, российский лидер традиционно направляет поздравительные послания к важнейшим праздникам России. Российская и украинская стороны ежедневно ведут переговоры об очередном обмене военнопленными. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова, передает ТАСС. Она также информировала, что обсуждает с украинским коллегой вопрос возвращения с Украины репрессированных там россиян. На 23% сократилось за год производство шин для легковых автомобилей в первом квартале этого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак». Выпуск летних шин снизился почти на 26%, зимних нешипованных – на 5%, а всесезонных шин – на 17%. Средние цены на шины для легковых автомобилей в первом квартале текущего года выросли на 4%. Относительно четвертого квартала прошлого года стоимость снизилась на 4%. Более 70% россиян считают, что сегодня фильмов о Великой Отечественной войне недостаточно. Только 21% опрошенных удовлетворены количеством такого контента, передает РИА Новости со ссылкой на исследование. При этом 40% опрошенных хотят видеть экранизации реальных событий войны, чуть меньше ждут истории о простых людях и жизни в тылу. Биографии героев интересуют 31% респондентов, история солдатских матерей – 28%. А еще 27% россиян хотели бы видеть больше документального кино. Женщины значительно чаще хотят видеть на экране истории солдатских матерей, а мужчины чаще хотят видеть экранизации реальных событий. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале vdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации милицейской волны.
0: Новости.

0: Категория 16+.
1: Слушайте на «Милицейской волне» шоу «Хороший вечер». Его ведущие Алла Никитина и Кирилл Комарзин готовы подарить вам замечательную музыку и отличное настроение. По будням в 17:00.
2: «Милицейская волна».

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. В Удмуртии двое работников фирмы предстанут в суде за мошенничество на 146 миллионов рублей. Злоумышленники заключили с клиентами договоры на строительство коттеджей. Заказчики вносили платежи, однако компания не выполнила свои обязательства. Подробности рассказали в пресс-службе республиканского МВД.
3: По материалам следствия, потерпевшими по уголовному делу были признаны 75 человек, которым, как определила проведенная в ходе расследования экспертиза, был причинен ущерб в сумме 146 миллионов рублей. Установлено, что фирма недостроила 58 объектов, а полученные от клиентов деньги обвиняемые израсходовали на личные нужды. В настоящее время материалы уголовного дела объемом 143 тома вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлены в Октябрьский районный суд города Ижевска. Артем Черных специально для «Милицейской волны».
2: В Нижнем Новгороде банда налетчиков ограбила местного жителя на 3 миллиона рублей. Глава криминальной группировки вместе с подельниками ворвался в дом мужчины и начал вымогать деньги, угрожая обнародовать факты из личной жизни. Под угрозами злоумышленников потерпевшая рассказала о местах хранения накоплений. Историю продолжит представитель пресс-службы областного главка МВД.
4: Следствием установлена причастность членов преступной группы к краже имущества из загородного дома потерпевшего, куда они проникли с использованием ключей, которые у него отобрали. Они похитили практически все, что смогли увести. Затем, используя компрометирующую информацию, полученную в ходе слежки, злоумышленники получили от потерпевшего информацию, что у него имеется имущество в Дзержинске. Злоумышленники ворвались в квартиру, которую мужчина сдавал в аренду, и, не сбив арендатора, забрали всю имеющуюся электронику, а также ювелирные изделия. Они возбуждены уголовные дела. Валерия Пряхина, специально для «Милицейской волны».
2: Житель Красноярского края ради аннулирования кредита перевел мошенникам почти 2 миллиона рублей. Злоумышленники убедили потерпевшего в наличии оформленного на его имя займа. Чтобы избавиться от долга, мошенники вынудили мужчину перевести накопление на безопасный счет. Историю продолжит представитель пресс-службы краевого главка МВД.
5: Перед указанием обманщика, потерпевший снял со своих счетов 1 миллион 200 тысяч рублей и, находясь под постоянным контролем злоумышленников, перевел всю сумму через банкомат. Позднее мужчина снял и перевел еще около 400 тысяч рублей. На этом злоумышленники не остановились. Находясь в Красноярске, потерпевший по их указанию продал свой автомобиль и также перевел 357 тысяч на указанные реквизиты. Кроме того, он дополнительно перевел порядка 350 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье мошенничества. Алексей Трестов, специалист. Для «Милицейской волны».
2: На этом пока все. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
1: Работает полиция.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 15 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. По 1,5 миллиона рублей выплатят семьям погибших при атаке ВСУ в Чебоксарах. Пострадавшим от 313 тысяч рублей до 627 тысяч рублей в зависимости от тяжести полученных травм. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Чувашии. Тем не менее, отметила собеседница агентства, для тех, чье жилье пока не пригодно для проживания, продолжают действовать все три пункта временного размещения. Напомню, в ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Утром во вторник он сообщил о повторных ударах по городу. Двое погибли, повреждены 28 многоквартирных домов. В республике введен режим ЧС регионального характера. Аферисты специально стали разбрасывать флешки и другие накопители с вредоносным программным обеспечением около офисов, в лифтах и на парковках бизнес-центров в России. Это делается для того, чтобы взломать рабочие компьютеры и попасть в инфраструктуру бизнеса. Об этом передают РИА Новости. Отмечается, что обычно на флешке находится файл, который замаскирован под документ или фото, и когда пользователь его открывает, он автоматически запускает вредоносное ПО на свое устройство. В этом случае спрятанный код выполняется автоматически через любую уязвимость системе, например, через устаревшую систему безопасности компьютера. Ежедневная аудитория онлайн-платформы МАКС превысила 85 миллионов пользователей. Приложение установили более 120 миллионов человек с момента запуска. Об этом рассказали в пресс-службе МАКСа. Также количество иностранных пользователей в МАКСе превысило 8 миллионов. Кроме того, в МАКСе создано более 7 миллионов приватных и публичных каналов с суммарной аудиторией 300 миллионов подписчиков. Совершать звонки и отправлять сообщения могут пользователи из стран СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Еще 11 беспилотных трамваев выйдут на маршруты в Москве в этом году. Таким образом, их общее количество достигнет 15 единиц. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. А к 2030-му беспилотными станут примерно две трети столичного парка трамваев, добавил мэр. Напомню, в сентябре прошлого года Москва первой в мире запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Транспорт перевез уже больше 100 тысяч пассажиров без единого нарушения правил дорожного движения. Сегодня в городе курсируют 4 беспилотных трамвая. Часть ходит в тестовом режиме. Программное обеспечение для беспилотного трамвая создали сотрудники московского метрополитена. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, солнечно, без осадков. Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс, и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

0: Категория 16+. Служба информации милицейской волны. Специальный репортаж.
1: 4 номинации, более 100 участников, звуки музыки. И не просто музыки, а песен о родине, о доме и о семье. Это отборочный этап фестиваля конкурса патриотической песни имени Иосифа Кобзона. А на сцену выходят учителя и воспитатели из всех округов Москвы. Звучат в том числе и те произведения, которые исполнял сам мэтр эстрады.
2: Не думай о секундах свысока. Наступит время.

0: Мгновение, мгновение, мгновение.
1: Каждый из участников понимает, насколько велика ответственность выступать на конкурсе, который носит имя столь великого артиста. Ведь Осип Кобзон через музыку демонстрировал любовь к отчизне и объединял разные культуры и народы страны. Это отметил член жюри, заслуженный артист России Игорь Демарин.
2: Это человек, который отдал песни, патриотические песни, гражданские песни, песни о любви, о дружбе, всю свою жизнь, и он искренне верил в это.

0: Конкурсная программа развернулась в 4 номинациях, каждая из которых раскрывала многогранность вокального искусства. Первое и самое масштабное – это эстрадный вокал. Яркими и впечатляющими оказались номинации «Народный» и «Академический вокал» и, пожалуй, самая интересная – «Авторская песня». Но все они объединены одной общей целью, рассказала нам дочь Иосифа Кобзона Наталья Рапопорт-Кобзон.
1: Задача – продолжать популяризировать эти песни, нести их людям, воспитывать молодежь на этих прекрасных песнях. Сейчас в стране такое настроение, когда очень нужно поднимать дух, напоминать людям, какая у нас красивая, большая, сильная страна.
0: В фестивале принимают участие люди разных возрастов и профессий, и каждый региональный этап конкурса уникальный. Например, в Забайкальском крае сразу несколько полицейских стали победителями регионального этапа конкурса, рассказал директор Академии культуры и искусств имени Кобзона Антон Собянин.
2: Да, вы знаете, сотрудники органов внутренних дел принимают участие, и вот уже был у нас и фестиваль этот идет по стране, и вот у нас уже были сотрудники, потрясающий коллектив в Костроме, в Томской области, в Иркутской, в Забайкальском крае. Везде практически есть сотрудники полиции, и это очень радует, потому что представляют очень хороший вокал. Вы знаете, прям когда выходят полицейские и красиво еще поют, это вообще радуется душа. Вот. А так, конечно, фестиваль сначала был в 3 субъектах Российской Федерации, сейчас уже проходит порядка 6-7 субъектов каждый год, то есть увеличивается интерес.
0: Одним из членов жюри стала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Она отметила, что раньше Иосиф Кобзон выступал на всех концертах, посвященных правоохранительным органам, а теперь полицейские выступают на конкурсе имени великого артиста.
3: Мне лично творчество Иосифа Кобзона очень близко, я его очень люблю. Он всегда выступал на концертах, которые посвящены были тогда Дню милиции, а сейчас сотруднику органов внутренних дел. И отрадно, что вот эти вот замечательные песни, которые он пел на наших концертах ко дню сотрудника органов внутренних дел, сейчас исполняют разные поколения, начиная от молодежи, заканчивая уже совсем взрослыми людьми. И, конечно же, особенно отрадно, что в этом замечательном конкурсе принимают участие сотрудники российской полиции.
4: Наша служба и опасна, и трудна, и на первый взгляд как будто не видна.

0: ночи.
1: Фестиваль-конкурс патриотической песни имени Иосифа Кобзона проводится с 2023 года. За это время в нем приняли участие тысячи солистов и творческих коллективов. В этот раз победители региональных этапов представят свой город на гала-концерте конкурса, который пройдет в день рождения Иосифа Кобзона 11 сентября в Доме музыки в Москве. Лауреаты выступят на одной сцене вместе со звездами эстрады. Роман Чупров, «Милицейская волна».
2: Верят девочки в трудное счастье, не спугнет их.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Более 3 миллионов рублей украл пособник мошенников из квартиры москвича. Аферисты напугали юношу, что якобы с его счета спонсируется противоправная деятельность. Они убедили потерпевшего передать ключи незнакомцу, чтобы тот забрал имущество на декларирование. Историю продолжит начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васинин.
3: По возвращении домой семья обнаружила беспорядок и вскрытые сейфы, из которых пропали наличные деньги и ювелирные изделия. Общая сумма материального ущерба составила 3 миллиона рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска МВД России по району Покровское-Стрешнево установили маршрут передвижения и задержали одного из подозреваемых. Им оказался 18-летний житель города Санкт-Петербурга. Местонахождение похищенного сейчас устанавливается. Следователем отдела МВД России по району Покровское-Стрешнево возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
2: Добавлю, фигурант заключен под стражу. 59 миллионов рублей украла создатель финансовой пирамиды в Алтайском крае. Женщина предлагала гражданам стать пайщиками торгово-потребительского кооператива. При этом злоумышленница гарантировала, что инвестиции в организацию принесут прибыль потерпевшим. Подробности рассказала представитель пресс-службы краевого главка МВД.
4: Фактически полученные активы злоумышленница присваивала и тратила на собственные нужды. К настоящему моменту установлено 56 потерпевших, а общая сумма ущерба, причиненного им, превысила 59 миллионов рублей. Противоправная деятельность недобросовестного председателя торгово-потребительского кооператива была пресечена сотрудниками Управления экономической безопасности ГУ МВД России по Алтайскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело. Светлана Липунова специально для милицейской волны.
2: Полиция Ростовской области поймала пособника мошенников за продажу 500 сим-карт. Мужчина покупал незарегистрированные абонентские номера, а затем передавал их в пользование своим кураторам за вознаграждение. Наниматели оформляли лицевые счета сотовых операторов на других граждан. Историю продолжит представитель пресс-службы областного главка Алина Гречко.
5: Через один зарегистрированный личный кабинет мобильного оператора подозреваемый дополнительно ежедневно активировал по 3 виртуальных номера. Данные для доступа к этим номерам он также отправлял неизвестным через чат-бот. Таким образом, за весь период мужчина зарегистрировал около 500 абонентских номеров. Для вывода своего заработка из виртуального кошелька подозреваемый нашел в мессенджере человека, который предложил перевести средства на его виртуальный счет, а взамен получить их наличными. Для этого мужчина отправился в Ставрополь, где через неизвестного обналичил деньги. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
2: Добавлю, расследование продолжается. На этом пока все. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».
1: Работает полиция.

0: Реклама.
1: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
0: Для аудитории старше 16 лет.

ровно в 10. А потом я доем чуть пораньше и перед сном, и скажу перед сном, и скажу: ах, мама,

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 16 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передают РИА Новости. Отмечается, что постановление об этом уже подписано. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. К 2035 году по всей России будут продаваться электронные билеты на электричке. Об этом сообщил Кабмин. Это предусмотрено концепцией развития перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении. Планируется, что не менее 50% билетов будут оформляться в электронном виде в рамках единого транспортного документа. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что одним из ключевых направлений развития железнодорожных перевозок остается цифровизация и внедрение современных технологий. В Рособорнадзоре рассказали, что не считается шпаргалкой на ЕГЭ. Как передает ТАСС, на рабочем столе можно иметь еду, воду и лекарства. Также на экзаменах по физике и биологии разрешен непрограммируемый калькулятор. По физике также линейка без справочной информации. По географии – непрограммируемый калькулятор, географические карты и статистические приложения. По математике – линейка без справочной информации. На ЕГЭ по химии разрешены непрограммируемый калькулятор, периодическая таблица Менделеева. На экзамене по литературе – орфографический словарь. Большинство россиян хотя бы раз в жизни попадали в ситуацию несовпадения в ценностях и образе жизни с партнером, но 62% опрошенных отметили, что это не мешало построению гармоничных отношений, передает ТАСС со ссылкой на исследование. Наиболее деструктивным фактором для отношений респонденты назвали разницу в жизненных ценностях. На втором месте – различия в ритме жизни, на третьем – в социальном статусе и доходе. Самыми безобидными аспектами, разницы в которых практически не мешает счастливым отношениям, пользователи считают внешность и стиль в одежде, интересы и хобби и уровень образования. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Категория 16+.
1: Сегодня мошенников, готовых поживиться за наш с вами счет, буквально пруд-пруди. А оно вам надо? Чтобы не попасться на удочку жуликов, слушайте программу «Ухо востро» по будням после 12 и 15 часов.
2: «Милицейская волна».

0: Категория 16+. Энциклопедия милицейской волны.
1: 1944 год. В недавно образованной Ульяновской области в годы Великой Отечественной войны активизировалась бандитская группа Терехиных. Ее сколотили из дезертиров. Долгое время преступники оставались неуловимыми. Тревожные сообщения о вооруженных грабежах, кражах, поджогах, изнасилованиях поступали завидной регулярностью. Засады, дежурства на проселочных дорогах и другие мероприятия не давали желаемых результатов. Здравствуйте, меня зовут Андрей Финагин. Сегодня в энциклопедии милицейской волны о том, как милиционер Дмитрий Вырин банду Терехиных ловил. Дмитрий Вырин родился в семье крестьянина-бедняка. С малых лет привык к тяжелому труду, батрачил на помещиков, затем на кулаков. Был грузчиком и рабочим на железной дороге. В 1933-м его призвали в армию, а через 3 года он вернулся и поступил на службу в милицию рядовым сотрудником. Работать приходилось в разных должностях. В 1940 году он, наконец, получил серьезное назначение и стал оперуполномоченным. Дмитрий Вырин быстро зарекомендовал себя отличным сыщиком, и уже через год его назначили заместителем начальника Майнского районного отделения НКВД по Куйбышевской области. Затем в феврале 1943-го перешел на службу в районное отделение во вновь созданной Ульяновской области. В это время там бушевала группа Терехиных. Неоднократно Дмитрий Вырин, переодевшись в женскую одежду, уходил в окрестные леса, якобы по ягоды. Замысел был прост. Бандит обнаружит себя, заметив одинокую молодую женщину. Но Терехиных среди задержанных все не было. 6 июля 1944 года стало известно точное местонахождение бандитов – в землянке на заброшенном поле. Зная намерения преступников уйти на Урал, Дмитрий Вырин принял решение ликвидировать банду до утра. На рассвете удалось обнаружить укрытие преступников. На предложение сдаться бандиты ответили выстрелами. Начальник отделения первым бросился в атаку с криками «Ура, за мной!», во время которой был смертельно ранен. Бандиты же впоследствии понесли заслуженное наказание. Но это уже другая глава энциклопедии милицейской волны.
0: Энциклопедия милицейской волны.

0: Радио «Милицейская волна» представляет. Песни в поддержку специальной военной операции России.
1: Татьяна Буланова с песней «Возвращайтесь, пацаны». Эта проникновенная песня композитора Андрея Куряева на стихи Ирины Севастьяновой была представлена в октябре 2025 года и сразу же вызвала массу теплых отзывов в соцсетях. Вот лишь один из них. «Спасибо за такие песни. Слезы текут сами. Пусть Господь услышит просьбы жен и матерей».

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 17 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Это следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Отмечается, что средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая 2023 года. После того, как Центробанк резко подтянул ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90% от всех выдач. Однако с 1 февраля на семью нельзя оформить два льготных кредита. Самыми распространенными схемами обмана россиян перед 9 мая стали потерянные награды, выплаты ветеранам и билеты на парад. Об этом передают РИА Новости со ссылкой на платформу «Мышеловка Народного фронта». В случае со схемой потерянной награды ветерана аферисты звонят от имени волонтеров и говорят, что найдена медаль пропавшего без вести родственника. Для подтверждения родства просят перейти по ссылке якобы на архивный сайт и ввести код из СМС. Мошенники также предлагают единовременную выплату ветеранам, а для зачисления просят назвать код из СМС. Такая же уловка существует, когда мошенники предлагают билет на парад. Россия является мировым лидером в нише тяжелых вертолетов, таких как Ми-26. Никто не строит вертолеты с такой грузоподъемностью. И в этом году мы начали работу по импортозамещению двигателя на нем. Об этом рассказал РИА Новости глава Минпромторга Антон Алиханов. В октябре прошлого года он сообщал, что новый авиационный двигатель для транспортного вертолета Ми-26 проектируется на российском программном обеспечении. В Москве начали отключать отопление на фоне теплой погоды. В первую очередь промышленные и административные здания, затем жилые дома и последними школы, детские сады и лечебные учреждения. В городском хозяйстве Москвы уточнили, что в Подмосковье отопительный сезон завершится на сутки раньше – с 5 мая. Полное прекращение подачи тепла в жилые дома ожидается 12 мая. По словам министра энергетики Подмосковья Сергея Воропанова, при текущей температуре воздуха до 20 градусов система будет работать в щадящем режиме, чтобы при необходимости оперативно реагировать на похолодание. В завершение выпуска о погоде на данный момент. В Москве сейчас плюс 24, солнечно, без осадков. Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. Синоптики сообщают, что в московском регионе весь день, вечер и ночь осадков не ожидается. Завтра плюс 27. В течение дня возможен небольшой дождь. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
0: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на «Милицейской волне».

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это милицейская волна, это хороший летний вечер, несмотря на то, что сегодня всего лишь 6 мая. Скоро старожилы, такие мудрые люди, которым за цать будут рассказывать молодняку, что «Эх, было время, когда нам нужны были плащи и демисезонные куртки, а также демисезонная обувь. У нас были осень и весна». А молодежь будет скворить и говорит: «Подождите, у нас тоже есть осень». Вот вчера 2 дня было, а потом зима началась, или там весна. Пожалуйста. Так же и получилось.
1: Просто у нас это все очень резко, и демисезонка, да, получается, особо-то и не нужна.
0: Да.
2: Хорошая тема.
0: Друзья, наверняка многие из вас, те, кто живут в столичном регионе, сейчас к вот этим уважаемым радиослушателям обращение, возможно, были разбужены ревами такими реактивными. И речь ведь сейчас идет исключительно о подготовке к Параду Победы, потому что сегодня новостные ленты пестрели о том, что прошла репетиция воздушной части Парада Победы. И надо сказать, что сегодня, опять же, из новостей, я, к сожалению, в этот момент спала, я новостную ленту читала, вот в небе появились наши красавцы, наше великолепие, наша гордость, а у нас две гордости, все об этом знают, это русские витязи и стрижи.
1: Вот.
0: И вот сегодня про стрижей очень хочется отдельно поговорить, да даже не то, чтобы поговорить, хочется поздравить. Ведь, потому что именно 6 мая 1991 года считается датой официальной создания пилотажной группы «Стрижи» 237-го Центрального показа авиационной техники Воздушно-военных сил России имени Кожедуба. О, какое большое название. Представляешь, если вот это все выговаривали каждый... А может,
1: да,
0: и выговаривают, я не обращала внимания.
1: Выговаривают, конечно, когда официально какие-то, да, объявления. Да.
0: Интересно, кстати, что история создания у этой авиационной группы достаточно большая, потому что было как? Вот в Кубинке есть авиабаза, и там есть полк, в котором готовятся летчики. И считается, что это один из лучших мест, один из лучших, как называется, место, где готовят, университетов, да, наверное, где готовят летчиков вот такой суперпрофессиональной квалификации. И получилось, смотрите, как интересно. Вот этот самый полк, 234-й гвардейский истребительный авиационный полк 16-й воздушной армии, историю свою ведет с 50-го года. 1950-го. Я напомню тем, кто сейчас немножечко думает, зачем он это рассказывает. Ну, потому что день основания «Стрижей» 91-й год, да, мы считаем. Так вот, получается, 40 лет назад «Стрижи», по сути, уже были. И главной задачей полка тогда было проведение воздушных парадов над Москвой. Первый, который состоялся в 51-м году, 1 мая. Вот. А дальше вот этих ребят, этих летчиков стали приглашать. Потом, собственно, был в 61-м году большой парад. Ну, а потом ребят начали приглашать за рубеж показать свой вот этот профессионализм. И однажды в 1988 году, готовясь к международному дебюту, летчики задумались о том, что надо как-то униформу нам придумать. Имидж нам какой-то нужен. Да, мы просто летаем на самолетах и все. Но это я по-простому рассказываю. И вот тогда на белых фюзеляжах, на ярко-синих килях по бортам проходили синие молнии, а на воздухозаборниках появились эмблемы группы «Черные стрижи» на красном фоне. Вот эти верткие птицы, ну, потому что они действительно летают как сумасшедшие, как будто вообще никаких законов аэродинамики для них не существует, дали название группу, и в историю группа уже входит с 91-го года как «Стрижи». Вот какая интересная история создания вот этого удивительной нашей гордости.
1: Да.
0: Я бы даже сказала, визитной карточки.
1: Согласен с тобой, Аллочка.
0: А вот давай сегодня об этом поговорим с нашими уважаемыми радиослушателями. Не о стрижах, а о том, в принципе, ведь каждый из нас в школе изучал краеведение.
1: Да, конечно.
0: Были уроки...
1: У меня даже музей был такой.
0: Вот. Ребенок. Общество знания, общество ведения, география, история, там, как народный край и так далее. И каждый радиослушатель, а у нас только образованные радиослушатели, знает прекрасно и историю, и особенности России. Давайте мы сегодня с вами попробуем вместе сделать такой альманах. Не побоюсь этого слова. Вот что, на ваш взгляд, является визитной карточкой и символом России? Вот нас же слушают от Калининграда до Камчатки.
1: Это не считая умных колонок, которые могут
0: совершенно
1: где угодно
0: верно,
1: воспроизводить
0: наш совершенно эфир. Верно. И многие радиослушатели живут за пределами географической территории Российской Федерации. Известно, что настоящая родина, она всегда в сердце остается, где бы ты ни был. Ну и поэтому, друзья, давайте вот сегодня попробуем с вами действительно составить такой альманах. Да, что, на ваш взгляд, является визитной карточкой и символом России. У нас с Кириллом не просто есть версии, у нас есть заготовленные списки. И мы тоже будем этим делиться. Но прежде дадим возможность вам немножечко вспомнить, пофантазировать. Может быть, даже то, что не является официальным символом, для вас важно.
1: Да, именно для вас. Свое мнение высказывайте.
0: Да, пишите, пожалуйста, плюс 7-9-7-7-278-107-8. Это номер в Макс и Телеграм.
1: И, конечно, группа ВКонтакте открыта и работает.
0: Итак, сегодня отвечаем на вопрос, что, на ваш взгляд, является визитной карточкой и символом России?
2: Хороший вечер.

0: Продолжается хороший вечер, и сразу вы подхватываете. Слушайте, это так здорово, конечно.
1: Да.
0: Радио – это великолепное изобретение. Алла Кирилл пишет, Лариса из Алтайского края. 9 лет назад группу «Стрижи» видели. Прилетала впервые в Барнаул на День города. Был их пролет над набережной Оби. Восторга не было предела, как у детей, так и у взрослых. Это было, ну, просто незабываемо. Ларисочка, спасибо, что написали. Кстати, я считаю, что наши великие реки – это действительно визитная карточка.
2: Конечно.
0: Обь, Енисей, Ангара, красавица. Самая моя любимая – Волга, конечно же.
2: Да.
0: Не знаю, люблю ее, не могу. Хотя и Дон видела, и Аку, и другие. Но вот эти какие-то к Волге какие-то особые у меня лично чувства. А вот смотри, еще Ирина Евстигнеева пишет, наш постоянный радиослушатель.
2: Так.
0: Здравствуйте, милицейская волна. Я считаю, что символом России, ну и надо сказать, что, скорее всего, одним из символов России, да, потому что у нас их много, является Байкал. В нем отражается наша история, культура, живописность, красота, широта, сила, душа и русское гостеприимство.
2: Вот.
0: Ох, Ирина, как вы правы.
2: Невозможно не согласиться.
0: Слушайте, если вы еще не были, вот кто не был, отправляйтесь. Поверьте, Байкал стоит того, чтобы с ним познакомиться.
3: О погоде. По информации от синоптиков, сегодняшним вечером в столице ожидается безоблачная погода и до 19 градусов. Предстоящей ночью безоблачная, около 15, завтра днем до 27, малооблачная, осадков синоптики не обещают. Сейчас за окном около 25 тепла, дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду.
4: Хороший вечер.

0: Категория 16+.
1: Работает полиция. Новости.
2: В студии Мария Шляхтенко. Здравствуйте. Столичные полицейские нашли у иностранца нелегальные сигареты стоимостью более 30 миллионов рублей. Мужчина организовал поставки контрафактного товара и не имел соответствующей лицензии. Продукцию злоумышленник хранил на складе, а продавал в различные торговые сети. Об этом сообщил официальный представитель МВД Ирина Волк в канале ВМАКС.
3: В результате обысков в жилых и складском помещениях полицейскими обнаружено около 65 тысяч единиц никотиносодержащих изделий стоимостью порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых сигарет уже истек срок годности. Также изъяты средства связи и другие предметы, которые имеют доказательственное значение. Нелегальный товар передан для ответственного хранения и будет уничтожен в установленном законом порядке. Следователям регионального подразделения полиции возбуждено уголовное дело.
2: Добавлю, задержанный находится под домашним арестом. Руководитель почтового отделения украла почти 500 000 рублей в Рязани. Работница брала из кассы деньги, которые предназначались для социальных выплат. Чтобы скрыть следы хищения, злоумышленница вносила в отчетные документы недостоверные сведения. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.
4: Согласно материалам дела, в общей сложности женщина присвоила из кассы организации около 500 000 рублей. Деньги она потратила на выплату долга и на личные нужды. Противоправную деятельность злоумышленницы пресекли сотрудники управления ФСБ России по Рязанской области и межмуниципального отдела МВД России Шиловский. Бывшему руководителю отделения почтовой связи предъявлено обвинение в совершении преступлений. Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Дмитрий Макаров, специально для милицейской волны.
2: Подросток за рулем пытался скрыться от полицейских в Волгоградской области. Правоохранители решили остановить водителя иномарки, однако он проигнорировал требования и увеличил скорость. В ходе погони стражи правопорядка с помощью оружия повредили покрышки автомобиля и остановили лихача. Тему продолжит представитель пресс-службы областного главка МВД.
5: Выяснилось, что «Шкоду» управлял 16-летний подросток, который в силу возраста не имел водительского удостоверения. В салоне также находилась его 24-летняя знакомая, которая арендовала авто и передала руль молодому человеку. Юноша признался, что решил просто покататься, но при виде патрульного экипажа испугался ответственности и предпринял попытку скрыться. Полицейские отстранили юного водителя от управления транспортом, а седан отправили на специализированную стоянку. В отношении нарушителя в присутствии законного представителя были составлены административные материалы. Мария Кожанова, специально для милицейской волны.
2: На этом пока все. Мария Шляхтенко, служба информации милицейской волны.
1: Работает полиция. Новости. Хороший

0: Продолжается «Хороший вечер» на милицейской волне. Мы сегодня с вами говорим, друзья, о том, что для вас является визитной карточкой и символом России. Понятное дело, что есть такие вот, ну, как бы общепринятые ценности, которые, безусловно, мы не оспариваем ни в коем случае, но, может быть, у вас есть и какие-то индивидуальные, да, личные свои такие символы России. Мы будем очень рады узнать об этом. Вот Аня пишет, Самарина, да. Здравствуйте, милицейская Здрасте. Волна. Во-первых, с праздником, с днем Георгия Победоносца поздравляет. Спасибо. Взаимно. Помню, говорит, в детстве было пение. Пели гимн России все в школе. И, как говорится, пишет Аня, родина мать зовет. И я так полагаю, что, видимо, в этом сообщении Аня хотела сказать следующее, что гимн России, да, является визитной карточкой, потому что трогает до мурашек. И вот родина мать. Слушай, по поводу родины матери, ты был в Волгограде, Кирилл,
1: Нет,
0: честно признавайся?
1: Нет, не был, очень хочу побывать.
0: Я вот недавно была.
1: Сходить на экскурсию.
0: Обязательно, обязательно. Причем, ты знаешь, это невероятный город, ну, такая историческая часть, скажем так, его, да, это... Нельзя сказать, что это совсем малоэтажная застройка, но, скажем так, она относительно ровная. Но когда ты подъезжаешь на поезде к Волгоград, значит, главный, к железнодорожному вокзалу, ты не можешь не проехать мимо монумента Родина-Мать.
1: Ну, конечно.
0: Ты ее видишь издалека.
1: Со всех сторон, можно сказать.
0: Практически. Угу. И это тоже, вот ты знаешь, это момент, когда ты смотришь, и ты понимаешь, что у тебя внутри от восторга перехватывает дыхание. Это настолько невероятно выглядит, да? Ну вот, казалось бы, с одной стороны, да, поставили монумент, но сделали его настолько величественным,
1: да.
0: А уж когда идешь гулять на Мамаев курган, да, находишься там, находишься в непосредственной близости у подножия родины матери, и это, я могу сказать, ни с чем не сравнимое, конечно, впечатление. Кто не был, друзья, вот найдите возможность, отправляйтесь, потому что, конечно, на 9 мая творится в Волгограде, и это словами не описать.
1: Все приезжают. Всем
0: парады,
1: хочется посетить
0: парады,
1: места.
0: Украшено все, вечером салют неимоверный. В общем, это просто... Я даже вот до речи потеряла от восторга.
2: Реклама.
3: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
2: Для аудитории старше 16 лет. Великой Победе посвящается.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.

0: Хороший вечер. Милицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По данным Яндекс.Карт, дорожная ситуация к этой минуте оценивается в 4 балла. Пробка на 26 минут образовалась на внутренней стороне МКАД от Молодогвардейской улицы до Строгино. 50 минут потеряете на Горьковском шоссе от железнодорожного переезда до Новой Купавны. Около часа можно простоять в пробке на Новорижском шоссе от проспекта Маршала Жукова до Мекининского шоссе. Пробка на полчаса на внешней стороне МКАД от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Еще затруднения на внешней стороне ТТК от Бережковской набережной до Большой Тульской улицы. Также затруднения на Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина. На этом пока все. По возможности выбирайте пути объезда. Всем мы желаем счастливого пути и хорошего настроения.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Ваше сообщение. Сегодня говорим про символы России. Добрый вечер, пишет Зина. Вот как раз стрижей я сегодня наблюдала в своем окне, которые после репетиции пролетали над нашим домом. Они всегда летают над нашим домом после парада и репетиции. И один пилот как-то отклонился от ряда, а потом раз и встал в строй. И гордость невозможная, когда видишь их летящих. А еще, когда бываешь за границей нашей родины и видишь березки, сердце захватывает и думаешь, вот наша гордость. Вот наше дерево, именно Россия. Но, кстати, да, березу тоже, мне кажется, можно смело вписывать в символы нашей страны.
1: Еще у нас есть не просто сообщение, а поздравление, Аллочка. Добрый день. Поздравьте, пожалуйста, Салматову Марину Руслановну с днем рождения.
0: Ура! Поздравляем!
1: Пожелать хочется имениннице здоровья, счастья и благополучия. С уважением, Саня Медведь.
0: Ну, конечно же, мы присоединяемся ко всем словам, сегодня сказанным в ваш адрес, праздничным, торжественным и поздравительным. И музыкальную заявку тоже хотим подарить в связи с этим большим праздником.
1: Она уже звучит.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 18 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии

0: Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Подозреваемого в убийстве 34-летней давности задержали полицейские в Татарстане. Об этом сообщила в своем телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк. Злоумышленник был участником одной из криминальных группировок в Казани. По указанию ее лидера, он несколькими выстрелами убил главаря другой преступной группы и пытался расправиться со свидетелем преступления, но тому удалось скрыться. Следственными органами было возбуждено уголовное дело, однако по горячим следам установить личность подозреваемого не удалось. Недавно в ходе работы по расследованию и раскрытию преступлений прошлых лет оперативники вышли на след предполагаемого убийцы. Его передали в следственные органы для дальнейших процессуальных действий. В Туапсе 5 семей заселят в квартиры после утраты жилья из-за беспилотников. Об этом сообщили в администрации округа. Там отметили, что квартиры полностью готовы для проживания, завезли необходимую мебель. Люди останутся в них, пока не будет полностью решен вопрос с их постоянным жильем. Напомню, с 16 по 30 апреля НПЗ в Туапсе подверглись ударам дронов. Атака привела к серьезным повреждениям инфраструктуры и загрязнению окружающей среды. Авиакомпания «Аэрофлот» внесла изменения в правила провоза пауэрбанков на своих рейсах. Теперь их нельзя сдать в багаж и заряжать на борту, а один пассажир может провести только два аккумулятора, сообщил перевозчик. Также внешние аккумуляторы нельзя будет использовать для зарядки других устройств на этапе руления, взлета и посадки, а размещать их можно будет только в кармане или под сиденьем кресла, добавили в «Аэрофлоте». При этом, если содержание лития в устройстве выше 2 граммов, но ниже 8, оно допускается к перевозке только с согласия авиакомпании. Пауэрбанки, запасные батареи с содержанием лития более 8 граммов и мощностью свыше 160 ватт в час пассажирам провозить запрещено. Их воздушная перевозка может производиться только в качестве опасного груза через грузовые терминалы аэропорта, отметили в авиакомпании. Больше половины опрошенных россиян хотя бы раз продавали через интернет вещи, которыми давно не пользовались. Еще 21% респондентов планируют начать это делать, а 65% хотели бы избавиться от ненужного, чтобы освободить место в квартире, передает газета «РУС» со ссылкой на исследование. У 9 из 10 россиян есть предметы, которые не использовались последние полгода или дольше. Причем больше всего доля таких людей среди женщин и респондентов старше 65 лет. По данным аналитиков, обычно невостребованные вещи хранят в шкафах и на антресолях, в отдельной кладовке, на балконе, в гараже или в загородном доме. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирина Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации милицейской волны.
1: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на милицейской волне.

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна», это «Хороший вечер», в студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: А еще мы сегодня говорим с вами о выдающихся символах России, что для вас является символом России. И надо сказать, что иногда серьезные сообщения в студию «Милицейской волны» пролетают, а иногда и шуточные.
1: Да.
0: Вот, пожалуйста, Светлана пишет: здравствуйте. Во-первых, спасибо за поднятую тему. Сегодня очень приятно и достойно слушать. Мне кажется, что в скобочках она хотела написать: иногда недостойно вас слушать. Ну, потому что на вкус и цвет образца нет. Здесь понятно.
1: Темы у нас разные бывают.
0: Да, но самое интересное дальше. Все символы нашей великой страны для нас... Вот здесь вопрос. Если дороги, то это ваше отношение. А если вы говорите о том, что все символы нашей великой страны – это дороги, то
1: да,
0: вы
1: да,
0: явно
1: да.
0: умеете, обладаете интересным качеством, которое называется чувство юмора. Потому что где-то они действительно великолепные, а где-то они еще пока ждут,
1: общем,
0: пока станут великолепными.
1: Сообщение двоякое.
0: Двоякое.
1: С двух смыслов.
0: Главное,
1: да.
0: про символ ничего не написала. То есть ничего не написала, что является. В отличие от Елизаветы. Лиза пишет: здравствуйте, «Милицейская волна». Сейчас я уже взрослая, но помню, как в детстве очень любила играть с определенными куклами. И сейчас считаю, что это тоже один из символов нашей страны. Конечно, вы догадались. Я про матрешек говорю.
1: Конечно,
0: матрешки. Я, кстати, помню.
1: Так и думал, что кто-нибудь напишет про
0: матрешки. А ты играл
1: сегодня
0: в матрешки? Я играла.
1: У меня лично не было, по-моему, в гостях, где я помню, вот прям их разбирал, и
0: то
1: мне так нравилось. Конечно.
0: Посчитать,
1: да,
0: как они.
1: Да, да,
0: а
1: да,
0: вдруг
1: да, да.
0: сейчас поместились, а вдруг потом не поместится.
1: Да,
0: да, надо же попробовать
1: конечно.
0: Еще раз. Интересно, интересно, очень здорово. Здравствуйте, «Милицейская волна». Это пишет нам уважаемый радиослушатель Григорий из Нижнего Новгорода.
1: Так.
0: «Милицейская волна». Я считаю, что символом нашей страны является атомный ледокольный флот, потому что ни у кого больше таких, как у нас, разработок нет.
1: Конечно, только у нас лучшие разработки. Тут невозможно не
0: согласиться. Я даже скажу, что единственные. Вот есть у меня знакомый, который инженером. Его не хотели отпускать, он в этом году только на пенсию. Уже не то, что там по предельному возрасту, уже просто убегал. Убегал из работы, потому что его не отпускали. Вообще,
1: ясно.
0: Он очень хороший инженер, и он как раз занимался в конструкторском бюро, которое занимается вот этими двигателями для атомных ледоколов. И я как-то однажды с ним общаюсь, я говорю: слушайте, я не буду называть его, слушайте, я говорю, расскажите честно, я говорю, я такую передачу посмотрела. Я говорю, и вот прям получается, что мы одни. Он такой говорит: да. Я говорю: подождите, то есть это не художественный вымысел, это правда? Он говорит: да, правда. Вот те разработки, те атомные ледоколы, которые сейчас у нас в строю, такого нет больше ни у кого в мире.
1: Просто гордость.
0: Да, да. Вот, друзья, мы сегодня про это и говорим. Символы России для вас. Что это? Пишите, рассказывайте. +7 977 278 107.8 это номер для сообщений в Макс и Телеграм. И группа ВКонтакте открыта и работает.
1: Ждем ваших посланий.
2: «Хороший вечер».

0: пишет нам уважаемая Марина Шевелева. Здравствуйте, милицейская волна. Для меня символы России – это наша Красная площадь, музей Ленина, мавзолей и рубиновые звезды на Кремле. Вот, да, кстати, вот тоже, да, какой богатый русский язык. Рубиновые звезды на Кремле. И ты сразу их представляешь. Не красные, не розовые, не светящиеся, не какие-то рубиновые звезды. Все, и ты видишь эту картинку.
1: Ну, потому что они на самом деле, стало полагать, рубиновые.
0: А вот еще очень правильную мысль закинул Владимир Алтайский. Я считаю, что символ России – кукла, не валяшка. И говорит, думаю, догадываетесь, почему. Знаете, мы с Кириллом посоветовали, полагаем, что действительно не валяшка является символом России. Потому что сколько... Не пытайтесь нас уронить.
1: Да-да-да.
0: Ничегошеньки у вас не получится.
2: О погоде.
1: По информации от синоптиков, сегодняшним вечером в столице ожидается безоблачная погода и до плюс 20 градусов. Предстоящей ночью безоблачная, около 15 осадков не будет. Завтра днем малооблачно, без осадков и до 27. Сейчас за окном около 24 градусов тепла. Дует западный ветер со скоростью 2 метра в секунду.
2: Хороший вечер.

0: Продолжается «Хороший вечер». Друзья, мы продолжаем сегодня собирать ваше мнение на вопрос вот какой. Что вы считаете является символом и визитной карточкой России? Пишет нам Оксана Шмидке, которая, мы сейчас знаем, живет в Германии. Да. Но, говорит, я считаю, что символом России в том числе является Сибирь. Ведь я сама из Западной Сибири, Новосибирской области. Но ведь есть в России не только Западная Сибирь, но и Восточная тоже. Смотри, как тонко подметила Оксану, есть. И я считаю, что в Сибири много есть своих достоинств, разной природной красоты и многое другое. Ну, конечно. Одни омули и сиги. Какая красота. Ням-ням-ням-ням, особенно запеченные на костре. Да. Это же вообще великолепно.
1: А вот пишет нам Валентина Иванова в нашу официальную группу. Доброго вечерочка. На мой взгляд, оренбургский пуховый платок.
0: Да.
1: Я знаю, Аллочка, что у тебя есть.
0: Есть. Обожаю.
1: Вот, да, Валентина пишет, что это является визитной карточкой России. Как говорится, и в пир, и в мир, и добрые люди. До сих пор часто вижу путешествия по Москве. Московской и Рязанской области бабулечек в таких платочках.
0: И надо сказать, что еще не только и в пир, в мир, и в добрые люди, но еще и в место посещения доктора очень часто помогает это. Потому что настоящий оренбургский платок, он же, в чем его прелесть, да, он связан по определенной технологии, такой невесомый. То есть настоящий оренбургский платок можно в обручальное колечко весь протащить вот так вот, да. То есть там он большой, но вязка настолько легкая, что он невесомый фактически. И шерсть сама по себе обладает терапевтическими свойствами. Вот кто знает, что такое ревматизм, радикулит и все остальное, прекрасно знают, как хорошо оренбургский платок, помещенный в район поясницы, снимает все эти симптомы. Это же просто красота.
1: Конечно. И Валентина еще добавляет, а еще посадский расписной платок. Без него невозможно представить русскую девушку, женщину и бабушку.
0: Да, они такие красивые. Я всегда на них смотрю. Кирилл, ты не поверишь. Вот у меня есть 3. Я всегда смотрю, и мне кажется, что мне еще нужно штук 15. Потому что мало. Хочется побольше.
2: Хорошо поговорим.
0: Среда на календаре, друзья, и в это время у нас с вами культ просвет на милицейской волне. Мы вспоминаем с вами выдающегося человека, который тоже в целом является в тему сегодняшней перепрограммы, да, визитной карточкой нашей большой страны. У нас сейчас идет с вами цикл дикторов, и я сегодня хочу вам предложить вспомнить о человеке, который вообще очень мало людей знает, как он выглядел, и в отличие от знаменитого Юрия Левитана, не все знают даже его и фамилии. Зато точно вы слышали этот голос и неоднократно. Евгений Хорошевцев на протяжении 20 лет именно он озвучивал все мероприятия президента России в Большом Кремлевском дворце, является парадным голосом на Красной площади. Ну, а между тем он сам называл, что в Кремле его зовут просто дядя Женя. Говорит, так здорово, что у меня очень много племянников. Говорил, конечно же, и очень жаль, что на данный момент в нашем мире его уже не существует. Но все-таки хочется вспомнить и немножко поговорить о нем. Евгений Александрович Хорошевский родился 23 июля 44 года в Москве. С 9 лет занимался в театральной студии. В 16 лет начал работать в Москонцерте. Окончил молодежную театральную студию при Москонцерте. Дальше окончил факультет эстрадного искусства ГИТИС по специальности режиссер музыкального театра. И с 60-го года занимался актерской деятельностью. Вообще, надо сказать, что достаточно мало биографичной информации об этом человеке. Зато есть несколько интервью, из которых удалось почерпнуть интересные ответы на вопросы. Друзья, я сегодня о них вам и расскажу. Так вот, Евгений Александрович сыграл в нескольких фильмах, между прочим, и с 68 года Евгений Хорошевцев начал работать режиссером Всесоюзного радио, работал вместе с Юрием Левитаном, был его учеником и вместе со знаменитым диктором вел праздничные демонстрации в честь 1 мая Октябрьской социальной революции и работал на праздничных демонстрациях на Красной площади. площади, зачитывая лозунги, призывы партии и сопровождая их громогласным «Ура!». Началось с того, что, как рассказывал сам Евгений, Юрий Борисович заметил, сначала был у него режиссером, и он, говорит, у меня спрашивал, отчего я не работаю ведущим. «Да потому что я заикаюсь», – отвечал Евгений, – «и до сих пор заикаюсь, ведь выгонят такого ведущего. А диктор на демонстрациях – это другое. Это актер, который может сделать паузу и произносить небольшие тексты». Говорил сам Евгений, что до сих пор осталось у него это заикание, но, правда, после встречи с Вольфом Мессингом в 9 лет действительно уже заикался он не так сильно. А еще у Евгения, как у любого живого человека, были ошибки. Сам он рассказывал, что одна из самых больших ошибок была связана с серьезными лицами. В конце 70-х годов, после одной из демонстраций на Красной площади, генеральный секретарь спускался по ступенькам мавзолея, увидел нас и говорит, обращаясь к Левитану: «Здравствуйте, Юрий Борисович». И мне: «Здравствуйте, Женя». А я и отвечаю: «Здравствуйте, Леонид Осипович». Вижу, Левитан бледнеет, из-за спин мне кулаком машут, сердце остановилось, думаю, ну все. Страшная пауза повисла, и вдруг Брежнев нашелся. «Но вы же, Женя, должны знать, что Леонид Осипович – это Утесов, а я – Брежнев», – сказал он и рассмеялся. Ну и, как рассказывал Евгений, тогда все это обошлось. На вопрос, как сохранить голос, Евгений отвечал, что когда голос устает, ему обязательно нужно дать отдохнуть. Я делаю специальные упражнения, и утром он уже в норме. Ну, а если надо отдыхать, молочка тепленького с малиной или медком попить. А еще рассказывал, что легче всего вести концерты, а тяжелее – трагичные мероприятия. Голос должен быть другим, с траурно-печальным оттенком. Очень тяжело находиться в этом состоянии. Когда, рассказывал Евгений, погибла вся ярославская хоккейная команда, во дворце спорта Ярославля был вечер памяти. Потрясающая была по эмоциональному накалу церемония, а в конце фотографии ребят. Я произносил каждого из них. И вы не представляете, как это было трудно, потому что слезы душили. Когда душа полна порыва, отдаешь всего себе. Поэтому я и говорю, это прямая речь Евгения, что нельзя человека научить быть диктором. Как говорила Фаина Георгиевна Раневская про актеров, или тебя Боженька поцеловал, или нет. А когда Евгения Александровича спрашивали подробнее про парады, он рассказывал, что никто раньше их в таком виде-то и не вел. Придумка-то это была Владимира Владимировича Путина, когда несколько лет назад он пришел на генеральную репетицию и сказал, что ничего не понимаю. Люди пришли, дети пришли, они ничего не знают. Играет оркестр, кто-то идет, кто-то куда-то заходит, выходит, ничего не понятно. Нужно что-то придумать. И я придумал, и стал вести парады. И первый год все это воспринимали в штыки. Даже Халилов, главный дирижер, говорил: «Да что же это невозможно? Не будет никто слышать музыки, все тебя будут слушать и путаться». А я тогда ответил: «Мне было поручено, значит, я сделаю, хотите вы или нет. Давайте смотреть, будет плохо, откажусь сам». А когда первая репетиция прозвучала, мне сказали: «Да, это хорошо». Ну, вот с тех пор так и пошел. А еще рассказывал про казусный случай. Говорит, в одном из фильмов был интересный эпизод. Снимали как-то кинофильм про Великую Отечественную войну в Одессе и попросили меня зачитать сводки с полей сражения голосом Левитана. А я начитал все это. А они привезли записи в Одессу и решили проверить на месте, как все это звучит. И врубили во все динамики на полную. Весь город тогда встал на уши, и в городе началась паника. Вообще, вы можете в интернете тоже посмотреть интересные истории из жизни Евгения Александровича. Но, к сожалению, 13 декабря 2020 года, на 77-м году жизни, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, Евгений Александрович умер. А похоронен он 15 декабря на Троекуровском кладбище. Вот такой он был, удивительный, неповторимый, парадный голос человека, которого за стенами звали просто «Дядя Женя».
2: Хороший вечер.

на пыль на ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Хороший вечер. Милицейская волна. Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По данным Яндекс.Карт, дорожная ситуация к этой минуте оценивается в 5 баллов. Пробка на полчаса образовалась на внешней стороне МКАД от Боровского шоссе до Ясенева. Еще затруднения на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Строгино. Также проблемы на внешней стороне МКАД от Белой дачи до Рязанского проспекта. Еще пробка на внутренней стороне МКАД от Бесединского путепровода до Каширского шоссе. Также затруднения на внешней стороне ТТК от Спартаковской площади до проспекта Мира. Еще затруднения на Щелковском шоссе от Медвежьих озер до реки Пехорка. И еще есть затор на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. На этом пока все. По возможности выбирайте пути объезда. Всем мы желаем счастливого пути и хорошего настроения.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.
2: Сыграйте на военный марш. Да погромче. Так.

0: красивый, одет. Костян, приезжайте уже в гости. Что вы там все в ухте да бухте?
1: Да, да, да. А вот что касается поздравления, цитирую, поздравляю свою любимую жену Елену Кузнецову с днем рождения.
0: Ура!
1: Желаю крепкого здоровья, успеха в работе, благополучия в семье и счастливой, безмятежной жизни. Ох. Живи и радуйся жизни. И радуй нас своим прекрасным настроением. Любящий муж Сергей. И просьба поставить песню в исполнении Валерия Леонтьева «Дельтаплан». Выполняем вашу музыкальную просьбу и всем радиослушателям напоминаем, что примерно через час у нас начнется не мини-программа,
0: большая,
1: а большая, да, программа по заявкам. Обязательно примите в ней участие, передайте привет и поздравления.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 19 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. Банк России предложил возвращать деньги при досрочном отказе от ОСАГО, если полис еще не начал действовать. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Как отмечает Российский союз автостраховщиков, страховая премия будет возвращаться за вычетом расходов страховщика на ведение дела и отчисление в резерв гарантий и резерв текущих компенсационных выплат, которые совокупно составляют 22%. Россияне с 1 сентября смогут сохранять номер мобильного телефона при переезде в другой регион и переходе.

0: Вводе на местный тарифный план. Об этом сообщили в пресс-службе правительства, передают РИА Новости. Отмечается, что постановление об этом уже подписано. Чтобы воспользоваться возможностью межрегионального переноса номера, абоненту нужно обратиться к оператору связи с соответствующим заявлением. При этом подать такое заявление можно лично или дистанционно. Через официальный сайт оператора связи, официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров или с помощью портала госуслуг. На 23% сократилось за год производство шин для легковых автомобилей в первом квартале этого года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные оператора системы маркировки «Честный знак». Выпуск летних шин снизился почти на 26%, зимних нешипованных на 5%, а всесезонных шин на 17%. Средние цены на шины для легковых автомобилей в первом квартале текущего года выросли на 4%. Относительно четвертого квартала прошлого года стоимость снизилась на 4%. Россияне на вторые майские праздники чаще всего бронируют квартиры в Казани, Санкт-Петербурге, Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде. Об этом пишет РИА Новости. Чаще всего туристы выбирают однокомнатные и двухкомнатные квартиры и планируют жить в них втроем. Загородный отдых больше всего востребован в Подмосковье, Ленинградской области, Краснодарском крае, Карелии и на Алтае. Самые дорогие варианты зафиксированы в Московской области, где сутки стоят почти 20 тысяч рублей. Социальные сети и гаджеты больше всего мешают школьникам готовиться к экзаменам. Так считают больше половины опрошенных родителей, передают газета «РУС» со ссылкой на исследование. На втором месте – общая нервозность и усталость выпускника, на третьем – раздражающие шумы с улицы или из соседних помещений. Заметно реже отвлекающим фактором становятся друзья и одноклассники, привычка ребенка уходить в собственные мысли и мечтать, а также беспорядок на рабочем месте или в классе. Серьезно отвлекают от экзаменов и разговор окружающих, работающий телевизор или радио, шум улицы и транспорта, ремонт. Ремонтные работы. По словам родителей, реже всего школьники отвлекаются на звуки шагов и топот, а также на фоновые шумы от различной техники. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас +24, солнечно, без осадков. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, «Милицейская волна».
1: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на милицейской волне.

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна». Это «Хороший вечер» в студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: И, друзья, сегодня вы уже понимаете, что мы хотим сказать. Да, хотим поздравить большого друга радиостанции «Милицейская волна» Максима Фадеева.
1: Ура!
0: С днем рождения! Ведь традиционно те, кто давно слушает «Хороший вечер», знают, что в это самое время мы музыкально как-то отображаем важные события, да, для мира музыки, для мира нашей страны и так далее. Вот сегодня Максима поздравляем. Если в ваших семьях, друзья, есть радостные события, и вы сегодня, возможно, даже слегка начнете отмечать, так мы присоединяемся ко всем поздравлениям. Счастья, удачи вам и только благополучия.
2: Хорошая примета.
0: Так, хорошая примета – это то, что сегодня экватор, завтра четверг, потом пятница.
1: Абсолютно верно.
0: На три дня,
1: да,
0: вы забудьте
1: выходные.
0: Про меня.
1: И неделя новая начнется уже со вторника,
0: да.
1: Рабочая.
0: И будет короткая.
1: Да, да. Аллочка уже радуется, все
0: Конечно,
1: планы построила.
0: Картошка ждет.
1: Ну, мы поговорим, да, о приметах на завтра. Завтра у нас, между прочим, 7 мая.
0: Да.
1: Да, будет
0: День радио!
1: Абсолютно верно. Но по нашему календарю просто вот Евсеев день.
0: Так, да. Хорошо.
1: Ну и расскажу, что можно делать, а что нельзя делать в этот день.
0: Давай.
1: Значит, в этот день хозяйки на Руси делали выпечку из овсяной муки.
0: Ага.
1: Потому что была даже такая поговорка в этот день Евсей – овсы отсей, представляешь?
0: А интересно, просто из овсяных хлопьев, если вот я печенье сделаю, это пойдет? Это будет считаться?
1: Я думаю, лишним не будет.
0: Хорошо.
1: Еще 7 мая было принято веселиться. Хорошо потрудившись на земле, наши предки, если погода позволяла, устраивали игры и хороводы на свежем воздухе.
0: О, будут завтра хороводы,
1: да.
0: Если будет погода, то и на свежем воздухе.
1: А еще, чтобы кошелек никогда не пустовал, наши предки в этот день проводили различные обряды. Например, они брали монетку,
0: так.
1: Заворачивали ее в белый платок,
0: так.
1: Завязывали ниткой и закапывали получившийся ритуальный предмет под яблоней с южной стороны дома. Ну, в общем, делали такой секретик,
0: значит,
1: как в детстве, помнишь?
0: Друзья, кто будет закапывать монеты, значит, смотрите, плюс 7-977-278-107-8, это номер в Макс Телеграм. Скидывайте геолокации просто для того, чтобы не забыть. Мы, конечно же, не пойдем выкапывать ваши монеты. Нет, просто, чтобы не забыть.
1: Да. А что касается того, что нельзя делать в Евсеев день, во-первых, нельзя завтра готовить привычные блюда. Например, пироги, вареньки, оладьи и макаронные изделия из пшеничной и ржаной муки.
0: То есть пироги и оладьи, это уже будничные, получается?
1: Ну, получается, что так. Вот ты же помнишь, только вот из овсяной.
0: У меня какие-то не те будни. Не те будни какие-то последнее время.
1: Если на пороге появились гости, но вы их не звали, то это к скандалам.
0: Закройте двери!
1: Да, вот примерно так.
0: Серьезно?
1: И написано. Да, да, да. Ну, сейчас редко такое бывает, потому что есть различные телефоны, связь и так далее.
0: Да, значит, в домофон не пройдешь сначала. Так.
1: Ну, а что касается снов, то сны в ночь на 7 мая сбудутся не скоро, и рассказывать о них никому не следует.
0: Вот так вот, да. Ладно, друзья, значит, это мы запомнили. Сны, там все дела и так далее. Что же у нас с именинами?
1: А все очень просто. Завтра именины у Евсея, Александра, Алексея, Валентина, Леонтия, Николая, Саввы, Семена, Сергея и Уфамы.
0: Большой какой праздник.
1: Да.
0: Вот это да, друзья. Ну и помните, День радио.
1: Да, это все будет завтра.
2: Хороший вечер.

0: Категория 16+.
1: Встречайте на милицейской волне программу «Вам слово» с Ириной Волк.
2: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. С вами Ирина Волк.
1: Именитые гости, актуальные вопросы и откровенные ответы.
3: Когда я думал, что стану телевизионным ведущим, я буду вести программу «Время», что меня будут показывать в 9 часов вечера в главной программе страны.
4: Если меня спросить, какая у меня есть суперсила? Моя суперсила — я очень быстро читаю.
5: Есть такой жанр на Руси – это автор-исполнитель. Мы за словом в карман не лезем, и все песни автор-исполнитель берет из своей жизни.
6: Вся страна знает, что я слушаю шамана. На самом деле, разную музыку слышу, и очень хочется, чтобы больше было интересных патриотических песен.
7: Я хотел быть как Георгий Жонов в фильме «Экипаж». Тамара, принеси кофейку, все красиво.
8: А я хочу за вас заступиться. Вы в своей профессии, на мой взгляд, прошли путь от рядового до генерала.
1: Программа «Вам слово» с Ириной Волк.
5: И как говорил один мой очень хороший знакомый, пусть все у вас будет картина маслом.
9: Хороший вечер. Милицейская волна.
10: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

0: Милицейская волна. Хороший вечер.
1: Ай, держался словно талый снег.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне, пишет нам Григорий. Здравствуйте, милицейская волна. На вопрос, какую визитную карточку вы считаете России, говорит космонавтика, потому что это наука внутри других наук, и по объему очень большая, изучается даже высадка на другую планету, пусть пока в земных условиях, но ведь изучается. Америка, а информация про все остальные ракеты, ну что ж, можно только улыбнуться. Да, Григорий, первый искусственный спутник, первый человек, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт. Да. У нас время первых.
1: Просто гордость берет.
0: Да, да, друзья, вот сегодня весь вечер об этом говорим. Гордость, символ и визитная карточка России. Что вы считаете, к этому можно отнести?
1: Ждем ваших сообщений.
2: О погоде.
1: По информации от синоптиков, сегодняшним вечером в столице ожидается безоблачная погода и до плюс 20 градусов. Предстоящей ночью безоблачная, около 15 тепла, завтра днем максимум 27, малооблачно и осадков синоптики не обещают. Сейчас за окном около 23, дует восточный ветер со скоростью 2 метра в секунду.
2: Хороший вечер.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Мы продолжаем с вами говорить о визитных карточках России. Что вы считаете является визитной карточкой нашей страны? Пишет нам наш радиослушатель Николай. Так. Я считаю, что нашей визитной карточкой можно смело считать Карелию, потому что такой природы, как в Карелии, больше не видел я нигде. Вот. А да. Владимир Шустов, смотри, пишет: люди, визитная карточка нашей страны – люди, потому что только наш народ может незнакомому человеку при чихании сказать: будь здоров. Но это мы согласны. Еще иногда и пошутить: будьте здоровы. А в ответ еще: да спасибо большое. Только у нас после слова «спасибо» мы говорим «не за что» и не ждем взамен ничего. И только наш народ может забрать с работы лишнее домой, если это лишнее потребуется. Принесет из дома и задействует на работе.
1: Надо же, прям каждое слово в точку.
0: Как
1: да?
0: Вот про нас, про каждого из нас говорит. Слушайте, это правда, это правда. Друзья, пишите, что вы считаете визитной карточкой. Вот, кстати, еще Владимир Шустов продолжает, а еще говорит, наш язык. Особенно в сочетании с тем языком, который неприличный.
1: Ага.
0: Есть слово, которым можешь и оскорбить, и пожалеть, да, и общую ситуацию высказать, и восхвалить, и все это одним словом, и при разных интонациях. Вадим, ну какой вы молодец!
2: Хорошая мелодия.
0: Поиграем в хорошую мелодию, отгадаем песню. Кто возьмет билеты в пачку, тот получит водокачку. Нет, мы не про это, друзья. Сейчас будем угадывать мелодию. Кто угадает, тот получит песню вне очереди.
1: Да, вне очереди. То есть самая первая, она прозвучит по вашему желанию в программе по заявкам в следующем часе.
0: А что же делать-то надо?
1: А правила, да, очень простые. Начнем с того, что играем мы категорически в группе ВКонтакте. Да. Там уже появилась публикация «Хорошая мелодия». Заходите, поставьте лайк обязательно.
0: Да. А напишите, правила... как вас зовут.
1: Да, да. А правила игры очень простые. У нас будут три варианта. Первый вариант – малое количество нот прозвучит.
0: Да, да, да.
1: И нужно угадать загаданную нашими помощниками песню.
0: Да. Да.
1: Второй вариант – это будет чуть попроще. Ну, а третий вариант – самый простой.
0: Тут не удержать уже будет количество правильных ответов, которые будут литься в нашу официальную группу ВКонтакте, поэтому лучше, конечно, заранее. Слушай, да. Сегодня играем быстро.
1: Алочка, быстро.
0: Сегодня,
1: да,
0: играем сегодня? Быстро, потому что сегодня наши радиослушатели говорят, ой, наши помощники говорят, пятый правильный ответ будет призовым. То есть, смотрите, друзья, что происходит. Вот вы прослушали сейчас задание и поняли, что за песня. И можете прям писать, копировать, дублировать и так далее. Нужно, чтобы пятый правильный ответ был. Если он будет от
1: абсолютно
0: вас, это здорово.
1: Верно.
0: Мы вас поздравим тогда.
1: Дублировать, копировать, как Алла сказала, еще раз повторяем, можно и нужно.
0: Да, друзья.
1: И мало написать фамилию или имя исполнителя.
0: Это, собственно, и не требуется.
1: Да, не
0: требуется
1: надо. Нужно
0: песню
1: написать название песни.
0: Да. А песню, название можете написать хоть по припеву, хоть по первой строчке, хоть официальное название. Тут ограничений нет.
1: Итак, правила рассказаны.
0: Да, все понятно.
1: И мы включаем первый вариант,
0: где
1: малое количество нот. Слушаем.
0: Это Сергей Жуков. Когда мы были молодыми.
1: Алочка, может быть, это все-таки старый клен?
0: Нет, это не старый клен. Это ты меня не обманешь. Ты специально хочешь, чтобы я не выиграла. Нет. Это Жуков. Я говорю, руки вверх. Когда мы были молодыми. Я настаиваю на этом.
1: Алла, как всегда, настаивает и запутывает наших радиослушателей.
0: Хорошо, что не запугивает, правда?
1: Хорошо, что не запугивает.
0: Это потому, что камер нет. Если бы камеры были в студии, люди бы увидели, как мы выглядим, порадовались бы, какой ты красивый, посмотрели на меня и испугались бы, потому что все нормально. Хорошо, что нет видеотрансляции.
1: Хорошо. Я предлагаю, Аллочка, включить вариант, где добавляется одна или две ноточки.
0: Давай.
1: Да? Итак, слушаем. Вот одна нота добавилась.
0: И тут пишет нам Диана Мустафина. Кто поет? Женщина ли? Срочно, значит, ответьте на вопрос. Женщина поет.
1: Ты думаешь ответить?
0: Да,
1: я скажу
0: конечно.
1: Так, потому что это же может быть еще и коллектив, а может быть и солист или солистка. Солист. Мужской голос, скажу. Вот так.
0: Мужской голос.
1: Да.
0: Надо ли говорить, что у нас уже 23 сообщения?
1: Ты шутишь, Аллочка.
0: Нет,
1: вот у меня
0: шучу.
1: Страничка зависла. Серьезно?
0: А вот давай-ка мы с тобой... Вот сейчас есть два варианта. Либо не давать третью подсказку
1: и писать
0: написать
1: стоп,
0: слово «стоп», да? Либо третью подсказку дать, и прям мгновенно тогда будет все понятно. То есть просто приблизительно все одно и то же пишут, и тут непонятно. Либо сейчас все молодцы, либо все...
1: Ну, давай рискнем и напишем «стоп».
0: Да?
1: И
0: давай.
1: Сразу после этого давай. Включим правильный
0: все,
1: ответ.
0: Все, я написала слово «стоп». Слово «стоп» улетело. Включаем правильный ответ.
2: Сиреневый.

0: и так далее.
1: Кондуктор, не спеши.
0: Не кондуктор, а организатор перевозок.
1: Вот он сам и понимает.
0: Да.
1: Прощаюсь навсегда.
0: Или еду зайцем.
1: И у нас пятый правильный ответ, конечно же, есть. Первым это написал Владимир Григорьев, тут еще и Карл Парзной, и Анатолий Катуков. И очень-очень Диана Мустафина тоже правильно писала. И Алла Сучкова. Алла, чего так поздно, тезка моя, присоединились. Надо было раньше писать, правильно писала. Ну, пятым правильный ответ сегодня дала Евгения Супрунова!
0: Ура! Женечка, поздравляем!
1: И мы действительно поздравляем, потому что все условия соблюдены. То есть пятый правильный ответ от Жени. И смотрим, Женя последний раз выигрывал 28 апреля!
0: Ух ты!
1: Конечно, может получить свой приз. Женя, вы все знаете, поэтому от вас ждем музыкальные версии.
0: Прям вот несколько вариантов.
1: Да. А всех остальных в любом случае приглашаем в программу по заявкам. Ну, не
0: да.
1: Первый будете, но обязательно будете.
2: Хороший вечер.

0: за милых дам.
1: Милицейская волна. История в каждой песне. Реклама.
2: Всем привет! С вами певица Дея. Слушайте мою песню «Без цвета» на радио «Милицейская волна».
3: Для аудитории старше 16 лет.

0: Категория 16+. По России с милицейской волной. Подмосковный Королёв – город с удивительной историей. Всего 100 лет назад на его месте были лишь дачные поселки, а сегодня это космическая столица России. Здесь располагается Центр управления космическими полетами, а сам город является одним из крупнейших научно-производственных центров Подмосковья. Здесь же установлены монументы главному конструктору Сергею Королёву и первому космонавту Юрию Гагарину. Здесь же на частоте 107,8 FM звучат позывные радиостанции «Милицейская волна». По России с «Милицейской волной». «Милицейская волна». Эх, дороги. Информация о пробках.
1: По данным Яндекс.Карт, дорожная ситуация к этой минуте оценивается в 3 балла. Пробка на 40 минут образовалась на внутренней стороне МКАД от Молдогвардейской улицы до Строгино. 20 минут потеряете на Калужском шоссе от деревни Сосенки до поворота на Пенина. Еще затруднения на внутренней стороне МКАД от Щелковского шоссе до шоссе энтузиастов. Пробка на полчаса на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Еще затруднения на Носовихинском шоссе от Бисеровского шоссе до Восточного. Также затор на внутренней стороне ТТК от улицы Новая Башиловка до проспекта Мира. Еще есть затруднения на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Бережковской набережной до Шмидовского проезда. На этом пока все. По возможности выбирайте пути объезда.
0: Эх, дороги. Информация предоставлена сервисом Яндекс.Карты.

0: Есть заявка у нас от вы не подписывались. А мы вот вас есть, в следующее сообщение прочитаем.
1: Да, вот есть еще сообщение, Аллочка, просто поздравления. Кирилл и Алла, привет. У нас с мужем сегодня 37-летие со дня свадьбы.
0: Такого не бывает.
1: Вот бывает, представляешь? Вот и это пишет нам Елена Прекрасная.
0: Ой, какая молодец. Леночка, поздравляем.
1: Конечно, все присоединяемся, всем коллективам. И Елена очень просит поставить песню «Анивар, любимый человек».
0: Все.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 20 часов. Категория 16+. Новости.
1: В студии Мария Шлихтенко. Здравствуйте. В нескольких регионах России уменьшились торговые наценки и стоимость социально значимой продукции. Благодаря соглашению о стабилизации цен между региональными властями, торговыми сетями и поставщиками. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. В среднем по 39 категориям товаров в 11 субъектах России стоимость продукции уменьшилась на 11,3%. Самое сильное снижение цен зафиксировано на помидоры, творог, картофель, репчатый лук и сметану. Вместе с тем средняя оптовая цена свиной полутуши второй категории в России за период с 20 по 26 апреля составила 188 рублей за килограмм, что на 6% меньше, чем недели ранее, и на 15% аналогичного периода прошлого года. Средняя ставка по ипотеке в России по итогам марта вновь превысила 10%. Это следует из анализа РИА Новости данных Центробанка. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Отмечается, что средневзвешенный срок кредитования в марте составил 23 года 10 месяцев, как и месяцем ранее. Это минимальные показатели с мая

0: 2023 года. После того, как Центробанк резко поднял ключевую ставку до 21%, россияне почти перестали брать рыночную ипотеку и переключились на льготную, в основном семейную. В прошлом году ее доля составила 90% от всех выдач. Однако с 1 февраля на семью нельзя оформить два льготных кредита. Многодетным семьям с четырьмя и более детьми могут разрешить бесплатно парковать не одну, а две машины. С таким предложением выступил Минтранс, передает ТАСС. Сейчас такая льгота действует только для одного автомобиля в семье. Возможные изменения прорабатывают вместе с профильным комитетом Госдумы. Рекомендации для регионов планируют обновить до 30 июня. Именно региональные власти решают, кому и в каком объеме предоставлять парковочные льготы. Инициатива вошла в план по развитию семейного подхода в транспортной отрасли. Россияне стали реже ездить за границу. По данным Союза профессионалов туриндустрии, с начала года выездной поток снизился примерно на 20%, пишет Prime. Среди причин эксперты называют напряженности на Ближнем Востоке, сложности с визами и подорожание перелетов. Туристы стали осторожнее выбирать направления и чаще смотрят не только на страну, но и на общую стоимость поездки. Прямые рейсы, простые визовые правила и удобную дорогу. До конца года спад может усилиться еще примерно на 10%. В завершение выпуска о погоде. В Москве сейчас плюс 24, без осадков. Давление составляет 744 миллиметра ртутного столба. Завтра плюс 27. В течение дня возможен небольшой дождь. На этом пока все. Еще больше новостей читайте на портале mvdmedia.ru, а также в каналах Ирины Волк в Телеграм и Макс и на странице в ВК. Мария Шлихтенко, служба информации «Милицейской волны».
1: Новости. Категория 16+. Хороший вечер на милицейской волне.

0: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Это «Милицейская волна», это «Хороший вечер», в студии Кирилл Комарзин.
1: А также Аллочка Никитина.
0: И мы начинаем большую программу по вашим музыкальным заявкам. Евгению Супрунову еще раз поздравляем с тем, что она молодец, взяла и выиграла в предыдущем часе. И вот так вот получила специально для себя приз, подарок вне очереди. Здравствуйте, «Милицейская волна», пишет Кирилл, хочу передать привет Елене Мазуровой. Поставьте, пожалуйста, для нее песню «Дарите женщинам цветы». Сделаем?
1: Отличный выбор сделаем. Песня уже заряжена. Еще есть у нас вот такое сообщение из Алтайского края. Здравствуйте, «Милицейская волна». Передайте привет моим родственникам, друзьям и моему любимому Владику. И его родственникам тоже поздравляю с майскими праздниками. Любви, добра, достатка, крепкого здоровья, чтобы задуманное обязательно сбылось. Исполнение желаний, мира и хорошего настроения. Сообщение это пришло от Анны.
0: Ой, какое хорошее сообщение. Волонтерское движение «Птички» Домодедово, город Домодедово, пишут: символы России мы считаем — это самовар, березки и, конечно же, балалайка. А еще гимн у нас очень торжественный, патриотичный, и герб — двухглавый орел. Если можно, давайте послушаем песню Сергея Трофимова «Родина». С удовольствием выполним этот музыкальный
1: подарок.
0: Друзья, что послушаем в течение этих 60 минут? Пишите, подсказывайте нам.

0: мужчины.
1: Диана Мустафина очень хочет послушать песню «Девочка лето». Мы ее обязательно услышим.
2: Конечно.
1: А Дмитрий Печоркин поздравляет с 1 мая всех диспетчеров энергетики, просит поставить песню «Барабанит майских дочь». Песня, говорит, напоминает проговорку диспетчеров: «Люблю грозу в чужую смену и не люблю ходить в подмену». Всем добра и благополучия. Ну что ж, Дмитрий, выполняем ваше музыкальное пожелание.

0: Продолжается хороший вечер на милицейской волне. Говорит нам Диана Мустафина, которая только что попросила песню про девочку лет, и она послушала, мы ее послушали. Говорит, игрушки в стиле Гжель. Я тоже считаю, что это символ России.
1: Ага.
0: Но тогда, Диан, я бы сюда сразу и Жостова, и Хохлому тоже добавила,
1: да,
0: потому что
1: для полного комплекта.
0: Это действительно очень классно. А еще последнее время, знаешь, увлекаюсь фарфором. Дулевский фарфор, ленинградский фарфоровый завод. Очень интересно, конечно, это все наблюдать. Вот разные техники, разные почерки, мастериц. Ну, просто здорово. Аня Самарина передает другу Андрею, желает счастья, здоровья и любви. Просит Авраама Руссо
1: уже
0: благодарить
1: заряжено.
0: Нас за хороший вечер. А еще вот у нас есть поздравление. Поздравления. Дарья пишет. Дарья.
1: Так.
0: Здравствуйте, милицейская волна. Я хочу поздравить свою подругу из города Волжский, а это у нас Волгоградская область, с днем рождения!
1: Ура!
0: С ежегодным юбилеем тебя. Поставьте, пожалуйста, песню про Лена, Леночку, что-нибудь вот такое вот хорошее. Слушайте, ну, мы, собственно, что-нибудь сейчас, не обязательно, может быть, про Леночку, но что-то
1: да,
0: сейчас проберем хорошее. Потому что праздник.
1: Конечно.
0: Видимо, подругу зовут Лена. То, что Диана Дарья не написала, как зовут девушку. Вот, но мы, безусловно, поздравляем с днем рождения всего самого наилучшего будем желать. Вот буквально через несколько минут песня вас порадует.

0: Добрый вечер, любимая радиостанция «Милицейская волна». Передайте, пожалуйста, для моих друзей аэропорт Внуково, зал ожидания, хорошую песню от Марии Вороновой. «Аэропорт ночью не спит», пишет
1: песня.
0: Александр Широков, заранее «Гранд Мерси». Ну, только смотрите, у нас Владимир Глухов-то, он днем работает, а сейчас Кирилл Комарзин, я, да. Никитина в студии, песню поставим вам.
1: Дальше пишет нам Юрон из солнечного Краснодара, так и подписался. Передаю привет и массу наилучших пожеланий Андрею из Зеленограда. Светочки мои хорошие, подружки из Зеленограда, тоже привет. И маме Оксаночке. И скажите, чтобы не ругались сегодня на сыночка Юрона.
0: Да, это важный, важный момент. Так, здравствуйте. А Юрон, кстати, что-то просил у нас, нет?
1: По-моему, этой песни у нас нет, но мы что-нибудь придумаем.
0: Ага, хорошо. Так, здравствуйте, «Милицейская волна». У меня сегодня хорошее настроение, пишет Лариса. А все потому, что мы помирились с подругой Настей, приготовили шашлык, коптили рыбку, помылись в баньке. Я очень рада. То есть, смотри, девчонок сегодня спа-салон фактически. Очень хочу услышать хорошую песню, неважно какую, но хорошую. Будь здорова, Настя Колыданова. Давай больше не ссориться, как в мультфильме говорят. Ребята, давайте жить дружно. Мы только за. Только
1: конечно.
0: За. Ну и от Костяна сообщение еще успеем сейчас зачитать, который желает всем мира и добра. Говорит, Танюшка слышит, хоть и в пути. Угу. Поставьте для нее Патрисию Касс.
1: Прекрасный выбор. Давайте слушать.
0: Давайте. Давайте.

друзья, постепенно подходит к завершению программа по заявкам, но есть еще сообщения. И вот по теме пишет нам Иван Лебедев. Когда мы говорим о России, на ум сразу приходят ее узнаваемые символы и визитные карточки. Красное знамя, неповторимый русский характер, могучий русский язык, бессмертная классическая литература, изящный русский балет, звонкая балалайка, душевная гармонь, расписные жостовские подносы, утонченный гжельский фарфор, стройные березки, нежные ромашки и, конечно же, наш символ медведь. И дальше, друзья, мы вам рекомендуем зайти в нашу официальную группу ВКонтакте. Там Иван, можно сказать, написал целую статью и приводит еще несколько значимых открытий, которые принадлежат именно русским ученым. Иван, спасибо вам большое за такое информативное сообщение. Еще послание пришло к нам недавно от Елены. Она пишет: «Привет, милицейская волна. Поздравьте, пожалуйста, с прошедшим днем рождения мою подругу Катюшку. Поставьте для нее песню «Катя Катерина». Хорошо, эта песня будет завершать этот музыкальный час на милицейской волне». Еще одно послание от Леонида. «Привет, любимое радио. Передайте, пожалуйста, привет всему коллективу нашей охраны, а именно Игорю, Михаилу, Сергею, Андрею, а также Александру. Поставьте песню «Лондон Гудбай». Хорошо, эта песня тоже прозвучит. И еще Виктория просит поставить песню «Там за горизонтом» в исполнении Стаса Михайлова. И эту музыкальную просьбу выполним вот на этой позитивной ноте. Всем искренне хочется пожелать удачи и всего самого наилучшего.

Россия, чтобы жила моя Россия.

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 22 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер FS77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира чистота. Нас делают на миг счастливее и моложе.
1: Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки

0: Вы слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время – 2 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-77-48-940 от 12 марта 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Две страны, одно отечество. Две страны, одна судьба. Две страны, как реки чистые. Две страны, едины навсегда.

Саша, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Наташа, не плачь, не плачь, не плачь. Кукла Маша, не плачь. Кукла Даша, не плачь. Кукла Саша, не плачь. Не плачь, не плачь, не плачь.

дорог, прислонившись по ветру, стоя. И листву так печально кидаю. Я пойду по дороге простору, я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят? Подрубаю

0: с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой, и за мною калитку закроет.
1: Отчего так в России березы шумят?

0: слушаете радиостанцию «Милицейская волна». Московское время 3 часа.
1: Информационная продукция для лиц старше 16 лет. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77 48 940 от 12 марта 2012 года.